0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
7: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Бригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Бригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Бригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, нам прослушать.
2: Приятного прослушивания.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, что...

0: Реклама. Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое

навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены слова.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
9: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

появятся крылья в новой луне. Где-то так я, как по нотам, брожу по свету.

0: radio.ru.
1: В Магнитогорске 9 утра. Радио.
0: radio.ru.
1: В Магнитогорске 9 утра.

0: того, Иван Сорокин его зовут. Ага. Чувак, иммигрант, видимо. Это там давно было, там, лет 100 назад. В каком-то американском деловом центре какой-то был старый лифт, и работники стали жаловаться, что он медленно ходит, долго, типа, заменить. Это вот на заре лифтов. Давно, прям, угу. Типа, в 19 веке не уточняется. Или там, в 20-м в начале. И он придумал, а он был социолог, там, психолог, и, короче, зеркало придумал, и сразу все претензии по поводу того, что лифты медленно ездят, схлынули. А-а-а. Потому что люди, когда начинают любоваться собой, они готовы это
1: время
0: делать.
1: Время пролетает,
0: да, бесконечно.
1: Вообще.
0: Женщины прихорашивались, угу. Мужики там бицуху показывали, и все.
1: Бицуху показывали?
0: Ну, условно.
1: Я волосы из носа дергаю в лифте.
0: Ну, а неудобно, когда еще 7 человек с тобой в лифте, да. Едут волосы дергать из
1: но
0: носа.
1: Ну, вот в этом поэтому я и не люблю с кем-то ездить.
0: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти, мне надо волосы из носа подергать?
1: Да.
0: Вот, прикиньте, оказывается, мы очень сильно любим себя и самолюбоваться любим, ага. И прочее, поэтому вот так вот.
1: Ну, а вот ты вот из какой, вот к вам тоже вопрос, категория людей, которые продолжают любоваться, когда кто-то в лифт заходит, или уже просто стоят?
0: Нет,
1: вот
0: я так такой,
1: вот.
0: Типа, нет, я что, нарцисс какой-нибудь?
1: Нет, я все равно смотрю.
0: А, да.
1: Ну, потому что, а что?
0: Надо еще спросить, как я вам.
1: Да.
0: Айс Гергерт и Зиверт Банк.
1: Давай.
0: Айс Зиверт и Гергерт.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Мы, конечно, любим всех артистов, реально, и дружим с ними, и прочее, но они иногда, реально, у них ощущение, что весь мир вращается вокруг них, если они поют песни. Мы с Артемом это обсуждаем периодически, когда нам присылают стоп-темы артистов. Мы не говорим на эти темы.
1: Там, как правило, такие темы, о которых говорят там только их фанаты какие-то, а в остальном никто про это даже не знает, типа, и не слышал.
0: Отношения со Стасом Тыртышным, поездка в Афганистан.
1: Да, мы или там фотография, которую там разослали там на вот это, с кем-то она там встретилась на пляже. Там,
0: во-первых, нам турбо пофигу, где там кто с кем встречался.
1: Видишь, им тяжело понять, что за пределами, ну, многим, многим некоторым артистам тяжело понять, что за пределами их пузыря, в котором фанаты их крутятся, существуют еще другие люди,
0: которым похрену.
1: Вообще абсолютно, которые не слышали про эти отношения и не знают никогда, которые не находятся в этом инфополе. Но видишь, почему они скидывают стоп-темы?
0: Почему?
1: Потому что они же как привыкли, что они идут куда-то на интервью, и там интервьюер готовится, изучает какие-то вопросы, чтобы на какие-то острые темы задать это все, озвучить и получить ответ. Поэтому.
0: А вот интересно.
1: А мы такие вопросы не задаем.
0: Ну вот, допустим, Ксении Собчак вот они идут. Они тоже прям типа ей скидывают там стоп-темы и прочее про это.
1: Вот мне кажется, поэтому они и не идут.
0: Мне кажется, во-первых, Ксении Анатольевне пофигу на это. Во-вторых, ну не будем мы обсуждать. Мы и не знали про ваши эти отношения, потому что у нас своя жизнь.
1: Ну, это как, знаешь, вот...
0: Вообще-то мы должны, конечно, готовиться, как интервьюер.
1: Как один иноагент к другому иноагенту не ходил на интервью очень долго.
0: А потом сходил?
1: И потом трек сделал, и он там написал, типа, не пойду вот к тому, ведь он точно спросит про колени. Вот, поэтому он вот не шел, он не говорил. Я пойду, но про это не говорим. Он просто в целом не шел. Поэтому...
0: Не знаю, меня почему-то чуть-чуть это раздражает. Темы там и прочее. Но, кстати, не про Нилетто. Сегодня у нас
1: не про Нилетто.
0: Нилетто ничего не присылает. У него... А что, какие у него могут быть?
1: Вообще, в целом, в последнее время это все меньше и меньше, я обращаю внимание. Но вот иногда некоторые артисты там, вот не обсуждаем там это, я думаю, да камон. И это не про вчерашнюю гостью, а это вообще про другой случай нам напомнил это. Но...
0: У Сабины вчера, она очень классная девчонка, мне очень понравилась. У Сабины вчера были стоп-темы, но она к ним не имеет отношения. Это когда заботливые директора, которые прям очень сильно опекают, есть такое, да. Они очень такие чересчур внимательные.
1: Ну нет, как правило, у всех многие стоп-темы, это вот, как правило, отношения какие-то.
0: Отношения. Ну, с другой стороны, уже вчера про это говорили. Ну, я спросил тебя про отношения, не хочу говорить это личное.
1: Ну, да.
0: Ну и все, вот что прям стоп-темы там.
1: Ну вот.
0: Ну, а вот, видимо, этот момент, когда ты отказываешь интервьюеру в
1: ответе. Выглядит как слабость.
0: Да. Господи. Да кому не пофигу, вот правда.
1: Ну вот этим вот только кто рилса делает там. Посмотрите, как этот профессионально ответил тому. Я думаю, иди поспи, реально. Так, вот, смотри, у нас есть тема. Зачитай, пожалуйста, тему.
0: Уже тема появилась. Как хорошо приходить к 7:40 на работу.
1: Конечно.
0: Чутыры-пыры-растопыры, уже тема.
1: И детская минутка, и тема.
0: Все, да, класс. Давайте так, я буду приходить
1: теперь.
0: Так, а где тема?
1: Что там сейчас тебе напишут?
0: Телеграм-канал. Ой, так, на новом радио. Здорово, парни и девочки, и бабушки, и дедушки. Хотя дедушки нет. Дедушки сейчас серьезнее делами занимаются. Чилят дома, пока их благоверная на троллейбусе катается. Сегодня тема важная.
1: Ну да, деды, они дома сидят всегда. Они такие, ну наконец-то она ушла.
0: Тема важная, есть что обсудить. Поэтому слушайте. Сегодня очередной раз Всемирный день без автомобиля.
1: Почему очередной раз? Это прям праздник.
0: Год назад был.
1: А, да?
0: А слишком быстро время летит, поэтому я прям помню, что мы это обсуждали. Да? Всемирный день без автомобиля. И об этом хочется поговорить. Личное авто – это бремя, которое надо тащить дополнительно ко всем проблемам? Или это все-таки благо, которое нам направила Вселенная, потому что мы хорошо себя вели? Сколько вы можете протянуть без личного авто? Короче, личное авто – респект или нет? Погнали обсуждать.
1: Ну да, вот
0: хорошая
1: такая...
0: тема, знакомая многим. Сейчас все таксисты мира, все такая водители, тема. Пацаны там напишут нам. Как вот
1: личное авто?
0: Как вы к своей бричке относитесь, да, к личному
1: авто? Но вот для тебя это бремя или это благо?
0: Нет, это благо. Безусловно, это очень дорого. Налог, транспортный, бензин, с ним проблемы.
1: Они неужели плюсы перевешивают вот эти проблемы?
0: Абсолютно, да. Я вот вчера пришел пешком на МЦД, приехал домой, а машина около подъезда стоит. И я вот сел на качельке около подъезда.
1: Как и прошлые 5 дней.
0: И 30 минут сидел и просто зырил на нее. И кайфовал от того, что она у меня есть. Реально.
1: Да? Угу. Ну ты видишь, ты именно тачки любишь. То есть ты автоблогеров смотришь, это там всех знаешь. Ты вот именно любишь вот это вот.
0: Нравится.
1: Именно машины, поэтому тебе плюсы. А вот если вот попробовать объективно подумать.
0: Объективно, безусловно, это именно дыра в бюджете.
1: Именно,
0: конечно,
1: без любви вот именно к авто конкретно.
0: Реально дорого. Мне кажется, на такси, конечно, может дороже ездить, но вот если на каршеринге, мне кажется, дешевле. Ну, а людям, у которых семья, там, двое детей, ну, да, даже один, им это обязательно нужно.
1: Тут или вот если подержишь. Они живут там где-нибудь в небольших городах, где общественный транспорт, тебе надо ждать зимой 40 минут автобус. Тогда, конечно, да. Ну вот и поэтому сегодня мы обсудим. Не, я пока... Я вот представляю, как, если бы у меня тачка была, я бы, конечно, мне некуда ездить на ней, во-первых, что на работу 9 минут я буду ездить, да. А во-вторых, ну, конечно, это бы прям проблема была, потому что на парковке она долго стоять будет, а потом у нее там колеса спустятся, еще что-нибудь, короче.
0: Ну, в общем, что мы просим от наших слушателей? Да. Напишите, есть ли у вас машина, как вы к ней относитесь, там, все чините постоянно, мовилью промазываете, антикором там. Ну, знаете, когда есть люди, на которых машина ездит на них сама, потому что они там все время моют раз в день ее, там, и все вот это все там, кондиционер кожи. Или вы к ней как к утилитарной вещи относитесь? Как она называет, как вы ее называете там? Ага. Моя там ласточка или прочее.
1: Ламбочка.
0: Ламбочка. Ну, это если...
1: Это если
0: ты Егор Крид.
1: Да.
0: Ты тоже про него подумал?
1: Про кого еще?
0: Теперь про Акмаля можно так подумать.
1: Ну, да.
0: Так, давайте слушать мьюзик. Где все песни хорошие? А вот они. Сейчас, одну секундочку.
1: Да,
0: сейчас,
1: давай.
0: Сейчас все будет. 5 секунд. Это новое радио.

0: песня называется «Страви давление». У тебя бывали случаи, когда приходилось стравливать давление?
1: У меня постоянно повышенное давление. Mm-hmm. 140 на 100 – это вот рабочее мое. Mm-hmm. Так что у меня есть такая.
0: А другое давление?
1: Другое нет. Но я, кстати, никогда не сбрасывал давление, потому что оно туда-сюда скачет, и один раз так
0: было. А как его сбрасывать?
1: Ну, типа таблетки.
0: Таблетку выпить?
1: Да, но есть какие-то, знаешь, способы, там, шоколадки какие-то, кофеин, ну, конечно, таблетки лучше. Было такое, что повышенное давление было, я думаю, ладно, надо скинуть. Выпил таблетку, а оно мало того, что само скинулось, я еще и таблетку выпил, и у меня стало пониженное. Мне стало плохо.
0: А в чем разница повышенного по ощущениям от пониженного?
1: Ну, пониженное давление...
0: Слабости и прочее такое.
1: Ну, как правило, симптомы это могут быть схожие, но пониженное давление это такое, типа обморок сейчас у тебя, сознание потеряешь.
0: А повышенное
1: это у тебя вот пульсирует, голова болит, вот это вот типа такая, голова прям, ну, тяжело. Короче, болит, и оно давит, вот это все так. Ну и, соответственно, пониженное давление ты можешь сознание потерять, а повышенное давление это гипертонический криз, если совсем высокое будет.
0: Доброе утро, дорогие друзья, 22-й. Замечательный солнечный день.
1: Да, я тебе больше скажу, слово гипертонический криз они не первый раз уже слышат, если
0: уж. Я хотел по приколу, подводил тебя к другому давлению, что-нибудь думал, ты пошутишь,
1: топорылая. Они услышали знакомые слова свои.
0: А ты про это давление начал.
1: Да, они знакомые слова услышали.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров, 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Я, короче, значит, себе Давай. Уже четвертый день готовлю хавчик.
2: Ага.
1: Эксперимент. Ну, потому что Харри уже не влезает в экран, и надо чуть-чуть это озаботиться здоровым питанием. Ну, типа, салатик себе делаю. Вот сегодня я там принес там гречку с белой рыбой, жарил вчера и прочее. Вот это, господи, я в очередной, я стою вчера за плитой. Наконец-то некоторые комфорки освоил у себя на плите. Ага. И думаю, какие же вы женщины, у нас в основном женщины готовят, какие же вы крутые, какая же это чушь, чухня и скукотища стоять.
2: Не нравится? Готовить.
1: Вообще, я не понимаю, вы всю жизнь готовите нам, мужикам, вот эту вкуснейшую еду. Вот и сначала в магазин пошел, там потратил 3 косаря.
2: Да.
1: Все купил.
2: Угу.
1: Вот, цены очень низкие.
2: Потому что низкие цены,
1: и прямо 3 косаря потратил, вообще все купил.
2: Да, все очень
1: и вот
2: надо.
1: Это прийти домой, разложить в холодильник, потом вот это пожарить, стоять. И все равно, это вот еды на один раз, ну, на 1.5 максимум.
2: Ты же неделю, говорил, суп ешь.
1: Ну, нет, суп у меня есть еще, да, но...
2: А ты реально неделю суп ешь?
1: Ну, да. А почему не? А почему?
2: Не знаю.
1: А что такое?
2: Ну, я 2 раза поем, потом все уже. Ну, типа, мне кажется, что если он дольше 1 дня стоит, мне уже не хочется есть.
1: А, типа, ты думаешь, что он уже такой не свежий? Да нет, он нормально, уж в холодильнике стоит. Вот. И суп, кстати, я заметил, что я суп устаю есть. Я обычно какую-нибудь бадью перелью много туда.
2: Ага.
1: Разогрею, и много всегда получается. И реально, вот как ты.
2: А супом какое-то странное насыщение. То есть ты, по сути, он там съел две картошинки.
1: Да.
2: И все, а остальное вода.
1: И через час все это усвоилось, да. И все, и ничего нет. Но в процессе прям это тяжело. И вот думаю, ну какая же это все хрень, господи. И по бабкам, ощущение, что по бабкам заказывать чуть-чуть дороже.
2: Да,
1: чем самому готовить и покупать.
2: Тут суть-то в том, то, что ты закажешь, и оно тебе там, ты один раз это поешь вечером, и все. А если ты готовишь на 3... Ну вот я говорю, я вот бургеры иногда дома готовлю. Казалось бы, я вот там тоже, опять же, на 3 косаря заказал, там фарш, ну, на 2, чтобы там булочки, все эти, сыр, что надо, овощи и так далее. На 3 косаря. И у меня за 3 косаря получилось, условно говоря, там 6-8 больших довольно бургеров. Ну, 8 больших бургеров, я готовлю-то такие бургеры, которые в бургерной 1000 стоят, то есть это...
1: 1000.
2: Да, то есть это вот и говядина нормальная, там вот это... какая-нибудь там мраморная или что-то, какие-то овощи свежие. То есть один бы стоил 1000, а так у меня 6-8 за 3000.
1: Ну ладно.
2: По сути, то же самое. Ну, какую-то карбонару вот ты готовишь, тебе там надо бекон все это набрать, там 1000 на 1.5-2.
1: Насколько карбонары хватит? На сколько приемов пищи?
2: Ну вот в том-то и дело, что ты на 2000 ее приготовишь, ты 2 раза вдвоем поешь, то есть минимум 4 порции, и ты себе будешь же порции не такие накладывать, как в рестике. Вот они одну вот эту поварешку зачерпнули, ты там накладываешь себе всю тарелку.
1: Ну ладно, убедил.
2: Да, ну там действительно выходит дешевле, но, конечно, Марокко вот это с готовкой. Ну, вот
1: плюс мытье посуды.
2: Я готовить люблю, но посуду мыть ненавижу, конечно. Вот, а готовить мне нравится. Если у меня прям настроение есть, я могу. И мне кайф, я вот, знаешь, я включаю какую-нибудь музыку, стою у плиты, мешаю. Причем мне даже нравится именно готовить. Я даже мультиварку себе никогда не покупал, потому что как-то ты закинул и вынул потом, как будто нет души в этой еде. Ты ее вообще не это... Ну, ты ее не полюбил, пока ты готовил. Ты просто все набросал туда, закрыл, а оно там само.
1: Понятно, ты любишь готовить.
2: Ну, мне нравится мешать вот это вот.
1: Процесс, типа,
2: да,
1: вот, под музыку.
2: Смотреть,
1: там.
2: Как этот лук вот так вот становится прозрачным, когда ты его жаришь на сливочном масле.
1: Ну, между прочим, и Майкл Джексон, и Пол Маккартни мыли посуду тоже.
2: Да.
1: Да, вот у меня есть фотография.
2: Реально?
1: Даже. Да, да, я вот смотри.
2: Ну вот.
1: Да.
2: Но у них, видишь, американцы, у них интересная традиция. Они моют посуду, потом полотенчиком ее вытирают.
1: И у них обязательно перед окном это.
2: Угу.
1: Как, типа, чтобы мыть и смотреть, что у тебя там на заднем дворе происходит.
2: И полотенчиком. Я вот никогда не вытирал.
1: Само высохнет.
2: Да, конечно, само реально высохнет.
1: Так, нифига не поговорили про
2: посуду. Посуда не
1: цыпки,
2: у нее не будет
1: цыпок. Через 3 минуты поговорим, что там с вашими тачками.
2: Да.
1: И даже созвонимся, ребят.

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
15: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
16: Новое радио. 1+1.
17: Калинин и Райтраун.
18: Про суп и зацепило наших слушателей.
19: Зацепило
18: наш
19: меня.
18: Диалог, да, что суп это нужно и важно.
19: Но зацепило меня.
18: Какого-то врача там слушал в Ютубе. Она рассказывала про то, что про миф, что нужна горячая еда. Типа, горячего вообще не ешь. Она говорит, типа, во рту, когда мы что-то едим, закидываем туда в хлеборезку, то еда в любом случае после рта попадает в желудок уже под температурой тела. То есть, но... вне зависимости, горячее ты съел. То есть, 36,6, все равно, да, что суп, что мороженое, все одно и то же. Поэтому, типа, в любом случае в желудке еда теплая бывает.
19: Ага.
18: Попадает туда. Поэтому не важно.
19: Ну, вот тоже говорят, жиденькое надо. Что за бред? Если я шаву съел и запил ее водой, она же в желудке тоже жиденькая уже, как суп.
18: Ну вот, да. И еще про то, что от мороженого, типа, горло болит. Нет, говорят, что нет, нифига. Все это, типа, заблуждение наших бабушек.
19: Вот она так болит от бактерий.
18: Да. прикиньте. Но не будем ломать традиции. Вот человек написал по поводу тачек.
19: Да.
18: Сколько вот уходит? Вот скинул свою бричку, например. Свою, ага. Такая, о, вообще.
19: Какая бричка, какая
18: ладная.
19: Ладно, Веста зеленая.
18: Вот он пишет о Серёне. Керамика раз в полгода, 20 косарей.
19: Подожди, керамика, что там керамическая?
18: Ну, нанесение, типа, чтобы она блестела, чтобы она горела. Комплексная мойка раз в неделю, косарь 400.
19: Подожди, а мы не будем ему говорить, что матовые дороже смотрятся?
18: Ну, не надо, не расстраивай. Ополаскиваю каждое утро за сотку, то есть он, видимо, там на самомойке. Потом 3,5 косаря полный бак раз в неделю. ТО с расходниками 15-20.
19: Подожди, ополаскиваю, он каждое утро заезжает на мойку?
18: Да, да.
19: Это настолько? Ну,
18: это машина головного мозга, да, вот, да? Когда нравится следить.
19: Типа ты по пути на работу еще ездишь.
18: Да,
19: и...
18: чтобы всегда на чистой машине. Да,
19: абсолютно. Нет, ну я могу тоже, я с кроссовками также, допустим, мне надо протереть. Вот
18: это кроссовки, но... головного мозга.
19: Да нет, просто обувь чистая, ну настолько чистая, чтобы машина.
18: Паркинг 9 косарей в месяц, еще там 30-ку держу в резерве, он говорит, что если вдруг что-то сломается. Но стоит каждой копейки, общается с ней он, Сережка пишет.
19: Ага.
18: Моя ласточка, моя симпапулька, моя
19: но
18: красота.
19: Она у него и на аватарке, честно говоря.
18: Когда тачка на аватарке, это такой...
19: Ну он с ней там сидит.
18: Тревожный момент,
19: стоит
18: Сережка.
19: Стоит каждой копейки, с ней общаешься, она и на дачу, и друзей развести, на рыбалку сорваться, на выходные проснулся, захотел в Суздаль 2 часа, и ты там. Ну, всегда вот на выходные просыпаюсь, вот бы в Суздаль. Ночью не спится, ночной город посмотреть, поехать. А Москва, например, ночью красивее, чем днем, пожалуйста. Ночью не спится, поехал. Ой, ну это реально, это машина головного мозга.
18: Кстати,
19: да,
18: я читал, что девчонки ставят клеймо на парней, у которых тачка их на аватарке. Типа говорят...
19: Реально?
18: Что, ну да, что это плохой признак.
19: То есть они не думают в этот момент, какой крутой он.
18: Да, девчонки так не думают, пацаны. То же самое с мотоциклистами. Никто не думает, что вы крутые, когда вы едете. То же самое, когда у вас тачка на аватарке. А нет, это
19: но
18: только
19: вообще,
18: перед
19: когда,
18: пацанами.
19: Когда чоперы, на чоперах едут крутые, я думаю, что они крутые. Ну вот, я не думаю, что
18: ты
19: они
18: чё?
19: Крутые, когда они чопер заводят под окнами у меня. А так, честно говоря, стильно
18: смотрится. Ты предал нашу философию наезжать на...
19: При философию ради баб!
18: Да, на мотобратиков.
19: Нет, смотри, мотобратики, я же говорю, я не люблю, когда они под окнами заводятся у меня. Но в целом, я вот себе вполне представляю, как я вот так бы сидел на чопере, вот так, а на нем же сидишь, вот как на пуфике просто вот так вперед развалился, и у тебя там...
18: Или там... Highway to hell, вот эти все.
19: Ну, ради стиля можно было бы побравировать немножко. Они-то, видишь, у них тоже мотоцикл... Мотоцикл, мотобратики. А я-то вот чисто, чтоб вот так вот.
18: Все, пацаны, сезончик заканчивается. Все, теперь мы в тишине поживем полгода. Но
19: главное, на закрытие весны. Мотосезона съездите.
18: Обязательно, посчитайте. Конечно.
19: Ну, в смысле, я имею в виду, сколько до следующего мотосезона. Надо же понять, сколько дней там.
18: Это новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: 8-495-232-16-32, дорогие друзья, давайте вы позвоните, и мы поговорим на тему тачек.
2: Да, личная машина, респект или нет, сегодня день отказа от автомобилей. Всемирный день без автомобиля, так это точнее называется. Как у вас с этим? Звоните, пожалуйста.
1: Да, позвоните нам,
2: да,
1: пожалуйста.
2: Да, позвоните, пожалуйста, реально.
1: Позвони нам, позвони.
2: Позвоните, пожалуйста.
1: Позвони нам, ради бога. Здравствуйте, как вас зовут?
3: День добрый. Анна, город Брянск.
2: День добрый,
1: день
2: здравствуйте.
1: Добрый. Да, здравствуйте вам. Так, ну что, мы вот сегодня машины обсуждаем.
2: Да.
1: Вы как вообще к этому относитесь? У вас есть ласточка?
3: У меня не ласточка, у меня есть старый немец. И вот в данный момент я еду в город Орел.
2: Старый немец, Альцгеймер.
3: Нет, старый немец, это 35-летняя Audi 80-ка.
2: Я понял, ладно.
1: Класс. Да нет, это мы просто пытались пошутить, у нас юмористическое шоу. Но вы не обращайте внимания. Так, значит, это Audi 80-ка, это бочка, да, которая?
3: Да, вы правы, Кирилл.
1: Ну почему такая серьезная?
2: Мне кажется,
1: мы же на Хохме. Ну, так, значит, 35 лет машине. И чего? Как она поживает? Она же, по идее, должна была сгнить. А я забыл, это же немец, точно. Нет, там все нормально.
3: Да, вы, Кирилл, забыли, это немец. Сгниет вас.
2: Мне аж неловко.
3: Она же немец будет бегать.
1: Понятно. Ну, а что, вы вкладываете в нее вообще? Как ее зовут?
2: Мне нравится, что она сказала, сгниют ваши китайцы, а наш немец будет бегать. Когда немец стал ваш, наш?
1: Это не наш. Че там?
3: Артем, 10 лет назад.
1: Давайте построим беседу. Как зовут вашу машину?
3: Я не скажу, как его зовут. Это, скажем так, такая конфиденциальная информация.
2: Ну,
3: я его зову фашистом, когда плохо себя ведет.
2: Как?
1: Фашистом, когда плохо себя ведет. А когда хорошо себя ведет?
3: Мой любимый мальчик.
1: Ясно.
2: Так, я понял.
3: На самом деле, ребята, да. Я позвонила сказать, что машина это... По сути, сейчас, да, блажь, потому что есть каршеринги, есть такси, и свою машину содержать это крайне дорого, крайне небезопасно, потому что сейчас то с парковками проблема, то с бензином проблема. У нас сейчас такое, как бы сказать, цивильно гель льют на заправках, что это просто страшно заправляться. Ты едешь иногда, понимаешь, что тебе надо заправиться, но ты понимаешь, что заправиться особо нечем.
1: Но немец все равно переваривает, потому что это немецкое качество, понятно. Так.
3: Ну, скажем так, я заправляюсь только на одной заправке, меня там уже знают, мне уже придерживают мои 30 литров законные каждое утро. Спасибо ребятам большое.
2: Ну, конечно,
3: я на машине.
2: Попробую вам не придержать. Я-то тут вроде вам ничего не должен, но уже как-то...
1: Уже до постойки смирно сидит.
2: Немножечко, да, переживаю, все ли нормально.
1: Ну, в общем, вы, несмотря на то, что много тратите, все равно не откажетесь от руля, правильно? Такой итог диалога.
3: Нет, я немного трачу на машину, учитывая, что он у меня работает, я работаю на двух работах, обе работы у меня разъездные, а я работаю региональным менеджером, чтобы вы не подумали, что я работаю в такси на нем.
1: Да, слава богу, что вы сказали, потому что мы уже начали думать.
2: А вы можете сказать, почему 5600, а не 3600, вот так можете?
1: Это мем такой был.
3: Я знаю этот мем, мне девчонки на работе показывали, это уже более старшего возраста, мемы не смотрю.
2: А сколько вам лет?
3: Нет, не могу.
2: Сколько вам лет?
3: Я старше своего немца, ему 35 в этом году, мне 40. У нас два юбилея.
2: А что, в 40 нельзя мемы уже смотреть?
3: О, Артем, мне правда некогда. Я вам в чат ваш захожу, когда стою в пробке на светофоре.
2: Вот ну, а остальное все время жить. Работа исключительно. Надо работать.
3: И спать.
2: Все.
1: Да, по факту. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Так, мне некогда, но я вот вам звоню, вот здесь написали. Да.
1: Ну, выдалось минутку свободную.
2: Ну, да, буквально 30 секунд.
1: Ну, Audi 80-ка это культовый автомобиль. Как вот не дозвониться, не похвастаться. Да, это реально, это в 90-е.
2: Такая она серьезная вообще. Я же испугался.
1: А что ржать?
2: Просто я попытался как-то пошутить, мне сразу приструнили что-то. Нет, немец, Audi 80-ка.
1: Отключите громкую связь, пожалуйста, и поздоровайтесь с ребятами.
2: Алло.
4: Алло.
2: О, привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Катя.
2: Катя, рассказывайте, у вас есть автомобиль Екатерина?
4: Есть, я в нем сейчас сижу. Вы не спросили, с какого я города?
1: А вы бы сами сказали, мы просто притомились уже всех спрашивать 4 года. А с какого вы города, Катя?
4: Отгадайте город мой.
1: Екатеринбург.
4: Нет. Six Seven.
1: Six Seven? 67-й?
4: Six Seven.
2: А как, какой это регион?
1: Да, я откуда.
2: Ты видишь, мы, типа, мы не настолько в автомобильной тематике, чтобы регионы все наизусть знать.
1: Кать, проблема, мы не знаем, как 67-й регион где.
2: Это просто... в детстве было модно. Ты, типа, видишь какой-то регион, сразу отвечаешь, и это модно было знать наизусть.
1: Где сейчас... это, Кать? Не томите.
4: Ну, загуглите.
2: Да, господи. Екатерина, мы в федеральном эфире вообще-то. Мы, если что, в федеральном эфире. Вас слышит сейчас вся страна.
1: Ну, скажите.
4: Этот город Смоленск.
1: Все.
4: Город молодежи.
1: Все, теперь знаем. Все. Ну, Екатерина, а вот я из Липецка. Какой у нас там код цифровой, Кать?
2: Да.
1: Угу. Пожалуйста. Угу.
4: Липецк. Ну, так. С идет там. А, Б, В, Г, Д, Ю, Ж, Д. Угу.
1: Ну, загуглите, Катя.
2: Ну, загуглите,
1: Катя,
2: да.
1: Загуглите.
2: Да, Екатерина, угадайте. Ну вот смотрите, я вот из Санкт-Петербурга. Какой у нас телефонный код городской?
1: Катя, ну посмотрите там в интернете.
2: Какой, смотрите.
4: А, ну, вообще, нет, я знаю, какой там регион, 78.
2: Да,
4: по-моему.
2: Телефонный регион я хочу.
1: Да, телефонный код Санкт-Петербурга.
4: Да, я не успеваю, я еще гуглю, подождите.
1: Нет, не надо гуглить, вы так предполагаете, угадайте.
2: Да. Екатерина, а какой первый английский дредноут был спущен на воду во время Первой мировой войны? А погуглите, как он назывался?
4: Интернет не работает.
2: Не работает.
1: Черт.
2: Ну вот.
1: Ну, ладно.
2: Ну, ладно.
1: Пока.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104-Б. Телефон 581-911. 581-911. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Ситна обновилась, но выгодно. Выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
10: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
13: Новое – это вот это.

0: Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Представьтесь. А, это не телефонный звонок, это начало часа.
1: Сейчас, я просто эту трек сводил.
0: Я понял,
1: да,
0: понял.
1: Да, здорово.
2: Ребят, здравствуйте, всем привет, доброго утра. Салют, это Константин Кирилл Калинин, Райдер на Базе.
0: Как вас зовут? Здравствуйте, откуда, из какого города?
1: Короче, я хочу новости, быть новостником на радио.
0: Да, это очень клево, мне нравится.
1: Да?
0: Включи подложку.
1: А, где я ее возьму? А,
0: ну, введи, новостная подложка.
1: Новостная подложка. И буду новостником.
0: Да.
1: А, фоновая музыка для новостей без слов.
0: У нас как раз сейчас в институте у меня по плану тема новости. Мы с ними пишем новости, да.
1: Ну, давай.
0: Блин, ну это какая-то...
1: Как будто WNBC.
0: Да.
1: JSTEM.
0: 102 WVAQ.
1: Такая не близкая нашему уху. Ну, они все какие-то.
0: Надо, во-первых, смотрите, нужно новости подавать вообще не только на телеке, но и на радио сухо, то есть серого цвета.
1: Да.
0: Новости должны сложить мнение о том или ином событии, слушатель должен сам. Поэтому, здравствуйте, в студии Кирилл Калинин, далее новости. Блин, у меня нет просто новостей перед глазами, я не могу найти.
1: Ну, какие-нибудь придумай.
0: Черт, сейчас.
1: Вы же говорили, что там надо писать.
0: Так, новости. Глазами я не могу найти.
1: Ну, какие-нибудь придумай.
0: Черт, сейчас.
1: Вы же говорили, что там надо писать.
0: Так, новости. Сейчас.

0: умеют.
1: Да нет, ну...
0: Ну давай, вот смотри, допустим, я тебе сам новость дам, у меня есть другие.
2: Тут, Игорь, как не зайдешь на эти порталы. Мужчина оформил паспорт и получил обвинение в убийстве 23-летней давности.
0: Где ты подписываешь? У меня вот новости с КУФ. Попробовал булдак и поплатился в скобочках звук.
2: Это в телеге, потому что ты смотришь. А надо на порталы всякие. РИА Новости, Лента.ру, газета.
0: Да?
2: Да, там вся мякотка. А в телеге там недостоверная информация.
0: А тогда...
2: И, сам, и надо читать, главное, вот так вот немножечко, там минувшие ночи.
0: А почему?
2: Такая традиция, как бы. Понятно, что правил нет, но традиция. Безэмоционально подавать новости.
0: А в чем тогда разница, если на всех станциях безэмоционально подают одни и те же новости?
2: Ни в чем. Мы же те же самые песни ставим, что на других станциях.
0: И потом появляется Юрий Дормидонтов, который... И все это всем интернетом обсуждают, и все.
2: Никто не пробовал читать новости по приколу, знаешь, там, серьезные. Там, это, ну, конечно.
0: Мы пробовали, у нас рубрика такая есть. Новости 1+1.
2: Ведущий новостей, который там в конце новости говорит, ну, пипец, конечно, знаешь, оценку дает событиям.
0: Ну, а почему нет? Почему? Он же живой человек-то в жизни на самом деле.
2: Это ты бунтарь, понимаешь? У нас консервативное достаточно, вот, по крайней мере, радиосообщество. Все боятся экспериментировать. Кроме
0: ребята,
2: тебя.
0: Экспериментируйте, реально. Потому что запрещено всегда было общаться с новостником на радио, и до сих пор запрещено. Посмотрите фильм «Части тела» с Говардом Стерном. Там Говард Стерн постоянно перебивал новостника, приходил постоянно программный директор, говорил, что у вас тут происходит, почему вы это делаете, так нельзя. А потом он новостника вообще к себе в шоу перетянул, новостник стал.
2: Говард Стерн и Райт Раун — это два столпа радиовещания неортодоксального. Ну, и Вэл, да, с Европы плюс. А вот, кстати, наш коллега старший Роман Емельянов рассказывал, что они все время прикалывались над новостниками, когда он работал ведущим.
0: Вот же!
2: Он реально, говорит, поджигали это самое, вставляли бумажку там.
0: Как в фильме «День радио».
2: Типа там чувак ходил в тапках и вставили ему бумажку между пальцев и подожгли, пока он читал. И что ты думаешь, этот человек дочитал новости? Понимаешь? Потому что нельзя показать, что ты можешь испытывать какие-то чувства.
0: Ну вот
2: знаю,
0: в фильме «День
2: это?
0: Радио» про это пошутили, вот. Да. Что они ему там голову намазывали.
2: Или ожгли волосы зажигалкой на руках,
0: да.
2: Мужику ведущему.
0: Ужас.
2: Прикол, но нельзя, понимаешь? А то вдруг что случится? А что случится?
0: А
2: непонятно.
0: Что?
2: Это всего лишь радио.
0: Ну да.
2: Это мы пропагандируем с Артемом. Надо относиться
0: ребята,
2: проще к вещам.
0: Расслабьтесь. Вот кто слушает нас из... А нас некоторые коллеги слушают иногда. Так, ну, мы это узнаем просто. Не с целью там что-то, а просто, я не знаю, может,
2: нет,
0: и нравится.
2: Вот мне рассказывали мои друзья из нашего холдинга. Говорят, у нас пока музыка играет, мы вас включаем. Так приятно.
0: Ну вот. И, ребята, вот кто слушает нас сейчас... Завтра утром, когда будете вести шоу, ну перебейте вы новостника, ну или не перебейте, а поболтайте с ним хотя бы. Вот он рассказывает там что-нибудь.
2: А его пощекотать можно, например, ну по-доброму
0: да.
2: как-нибудь.
0: Ну или как-то
2: или
0: пусть убедите его как-нибудь
2: ну,
0: какую-то оценочную какую-то дать новости, оценку какую-то. А то он там будет рассказывать завтра утром, там включаешь... Ну, это Зеленский прибыл в Нью-Йорк, нет, да. И перебейте его, или как-нибудь что-то там как-то оцените.
2: Нет,
0: не
2: тогда
0: знаю.
2: Программный директор вызовет к себе на ковер и отругает, потому что программный директор тоже боится отходить от правил, все боятся.
0: А кого?
2: Не знаю, нет, когда, извините, кардиохирург отходит от правил и прикалывается над пациентом в операционной, тогда да, или там, не знаю, парни из МЧС там на пожаре вместо того, чтобы тушить, они там, а вот еще анекдот, слышал, Вовочка заходит, да. Но... это да, тут, а тут это радио, это просто вот, просто что-то, что звучит из приемника, да ну, блин.
0: Да. Чего вы все такие серьезные, реально, зачильтесь? Расслабьтесь, вы же сами придумываете себе проблемы, да. И сами потом их разгребаете.
2: У меня 35-летний немец.
0: Вы придумали эти правила сами же.
2: Мы их не придумывали, они как-то сформировались в течение
0: истории.
2: Ну
0: вот смотри, вот Говард Стерн, он правила эти не знал просто и начал вот
2: и вошел в историю.
0: Я тоже правила эти не знаю и тоже вошел в историю. Ну ладно, я нет. Короче, если ты правила не знаешь, их, при том, что у Говарда Стерна, между прочим, отец работал на радио, и Говард Стерн...
2: Николай Стерн.
0: Да, и он с детства на радио тусовался, он там техником работал. Типа, и он видел радио изнутри с детства. Ну, короче. Ну, правила, и что думаешь? Ярослав Парамонов эти правила все знал, когда на работу устраивался. Ничего он не знал тоже.
2: Так Талмуд, Талмуд с правилами. Талмуд был на работе у нас, на предыдущей. Да. Прям вот реально такая... папка, и там все распечатано. Вот так вот. Да? Ведущий обязан, должен, не должен.
0: Ну, вот мне как попадается какой-нибудь рилс какого-нибудь регионального радиоведущего, который ведущий ни в коем случае не должен. И начинает перечислять все, что мы делаем. Абсолютно. Да, да. Не должен там давать оценку слушателям. Листо
1: не должен ставить песни, которые ему нравятся.
0: Да, не должен ставить песни, которые ему нравятся. Не должен рассказывать в эфире о своих проблемах. И, короче,

0: перечисляют все, что мы делаем.
1: А ты как
0: абсолютно
1: будто по этим правилам, которые нельзя.
0: Так а я думаю, просто смотри, вот и ты сидишь где-нибудь у себя там на региональном, а они обычно работают в одном офисе на 5 станциях сразу.
1: Ну да.
0: Так. Я заметил такое, что...
1: Ну как было, в Липецке у меня было, я вот на своей станции посидел, и там ведущему стало, допустим, плохо, или надо отскочить куда-нибудь. Я на соседнюю, на радио 7 заходил, и там за него рулил.
0: Мог даже... А это вообще холдинг другой, да?
1: Ну да. Там все просто.
0: Хоть кого-то пытаются найти. Ну, кстати, я помню, вот в Перми, когда я был маленький, там было типа условие на радио, чтобы у тебя не должно было быть акцента уральского.
1: Пермского города.
0: Ну да, потому что, ну, было бы странно, если ты такое радио включаешь, и там они стоят такие, так но, а я ему так-то говорю... Погнали там на крахаля, там нормально.
2: А вот тоже зачем? С другой стороны, если в Перми почти все так говорят, ну, вот да. Зачем вымахиваться и что из себя что-то строить?
0: Ну, это же было бы тоже странно. Ты включаешь там в чувашей радиостанции. Как мы в Канаше оказались, я так и не понял даже. Вот это вот, ну, было бы странно.
1: 8 минут мы душним, да. Надо музыку.
0: Ладно.
1: Здравствуйте, в студии Кирилл Калинин, в эфире новости. Далее подробно о главных событиях минувшего часа.
0: Мне нравится. Ну, у тебя голос подходящий под это.
1: Да. Это катастрофа. Правительству Германии вынесли приговор. Партия Фридриха Мерца проигрывает одни земельные выборы за другими. Канцлер назвал ситуацию катастрофической, но отказался уходить в отставку. СМИ считают, что в истории ФРГ еще не было столь... непопулярного правительства.
0: Вот так. Ну, видишь, у тебя подходит. И как бы у меня это было?
1: Давай. Вот это же новость.
0: Да нет, у меня свои же.
1: Давай, у тебя свои.
0: В студии Артем Селиванов, новости нового радио. В Нью-Йорке запретили срать дольше 10 минут. Администрация потратила 4 миллиона долларов на умные туалеты с таймерами.
1: Так ты про содержание, а форма-то у тебя, как у меня, правильно?
0: Я специально стараюсь так.
1: Нет, а как бы ты вот сам бы читал новость, если бы не знал, как нужно читать новость?
0: А как мы читать будем новость, это мы узнаем в рубрике «1 плюс 1 Ньюс».

0: Ну что, я нашел ее, эту подложку классическую, рубрика «Один плюс один ньюс».
1: Да, кстати, если подложку ставить, как мы раньше, будет веселее, мне кажется.
0: Ладно, давай.
1: Добавляет какую-то такую серьезность.
0: Хорошо.
1: Давай.
0: О, класс, обожаю. Это из детства мелодия, помните?
1: С батей в шахе едешь, а там служба новостей такая.
0: Да. Мы все понимаем, какая служба новостей зато.
1: Ну да.
0: Так, ну погнали, значит, новости. Учитель английского языка забыл русский язык после колоноскопии под наркозом. Объясняю. 28-летний преподаватель из Владимира пришел на плановую колоноскопию. После процедуры мужчина долго не приходил в себя. Когда очнулся, оказалось, что говорить по-русски он больше не может. Он кричал и пытался объясниться с врачами исключительно на английском. Через несколько часов великий и могучий все-таки вернулся, когда мужчина захотел в туалет. Я прям представляю, это происходит, он очутился.
1: Слушай, может, я так английский подтяну?
0: Но тут он русский забыл, видишь, родной язык забыл.
1: Нет, это, свой, знаешь, язык нельзя забывать.
0: Когда говорят, тебя мать родная не узнает, ты русский язык забудешь после. Когда, знаешь, спрашивают, а колоноскопия, это страшно вообще? Ну, у нас один русский язык забыл. И он объясняется это громко после. Он вышел и такой говорит: Holy shit,
1: my fucking ass.
0: Да. May, holy shit, may, fuck you, may. И начал это сразу же.
1: Но раньше итоге... боялись туда идти, на эту процедуру. Теперь вообще,
0: конечно,
1: не пойдут. Скажи, что это важно для здоровья, для мужского,
0: это,
1: в частности,
0: это
1: для
0: важно.
1: Женского.
0: Вообще, это правда.
1: А язык вспомните потом.
0: Язык вспомнить.
1: Вспомните.
0: Вспомним. Терминатор жестко избил блогера в клетке и сломал ему кисть.
1: Терминатор?
0: Ну, Терминатор, да. Тут, значит, есть турнир такой «Живая сталь». Но он, в общем, как в фильме «Живая сталь», там роботы с роботами
1: «Живая
0: махаются.
1: Сталь», а мертвый был.
0: Да.
1: Ну ладно.
0: Ну, махаются роботы между собой. И тут блогер решил выйти против робота. А робот там прям как будто муай-тай знает. То есть они его обучили ультра жестко. Блогер вышел весь в обмундировании в этом, но ему все равно накидали, напинали, еще и кисть сломали. Короче, робот отпинал его вообще на изичах. И получается так, то, что мы в опасности. Если мы захотим от роботов, а его даже от электричества-то не отключить. У него
1: потому
0: пока...
1: что на автономочке, конечно.
0: Конечно, у него пока батарейка не сядет, он будет тебя махать там бесконечно.
1: Как поэтому у любви у нашей.
0: Опасно. Сел, да. HR объяснил, почему четырехдневная рабочая неделя нам не светит. Вот человек объяснил. Наши сотрудники умоляли нас попробовать четырехдневную рабочую неделю. Я человек, открытый к новым идеям, поэтому мы запустили такой эксперимент. С понедельника по четверг та же зарплата, тот же объем работы, производительность, правда, выросла, люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. Это был один из самых успешных HR-экспериментов, которые мы когда-либо проводили. Поэтому, естественно, мы его прекратили. Если они могут выполнять пятидневный объем работы за 4 дня, то представьте, сколько они могут сделать за
1: Давай по-русски. Значит, четырехдневку где-то ввели, все стали счастливы, да. Поэтому отменяем эту практику.
0: Они
1: правильно?
0: Отменяют, потому что... Ну, я думаю, что это просто прикол какой-то, но они отменяют, потому что люди стали счастливее,
1: ну, а
0: довольнее.
1: Прикинь, по улицам идешь, и все счастливы. Это втащить,
0: ну,
1: всем
0: и
1: хоть.
0: И они начали за 4 дня выполнять объем работы, который выполняли за 5 дней.
1: Бред,
0: и он говорит, так вы тогда за 5 дней...
1: Людям даже посидеть
0: сможет
1: в рилсах некогда тогда. Они будут вкалывать с утра до вечера, все довольны, все счастливые. Нафиг надо. Идет человек по улице, улыбается.
0: Нет,
1: думает, дебил, тупой, ненавижу,
0: да,
1: тебя. А тут все так будут ходить. Ужас.
0: Ну и вот, и новость, которую тут ждали люди. В Нью-Йорке запретили, ну, какать дольше 10 минут, значит. Администрация потратила 4 миллиона долларов на умные туалеты с таймерами. Зайти можно по СМС или QR-коду. На 5-й минуте выключается музыка.
1: Музыка?
0: Музыка. Чтоб понятно было.
1: Юсимиролен. Они вот под музыку ходят?
0: Там это, там музыка. Там, знаешь, как вот в этих, в игре, что, где, когда, там ту-ту, и это, значит, осталось 20 секунд. Типа. На 5-й минуте выключается музыка, на 8-й предупреждают, а на 10-й двери открываются сами. Если человек не вышел, система вызывает охрану еще и ко
1: ужас
0: всему
1: какой.
0: Прочему.
1: Ну, это все понятно, это у них там.
0: Ну, конечно.
1: У нас, вот, ребят, у нас сиди сколько хочешь.
0: Конечно.
1: Хоть на вокзале, хоть где.
0: Да. В дальний угол пошел, там, пожалуйста, ты же отдыхаешь, там нормально.
1: Правда, у нас музыки нет в основном.
0: Нет. Ну нет,
1: у нас музыка на телефоне, потому что...
0: Были вы в общественных туалетах, музыка, бывает такое, бывает.
1: Да, а какая музыка в туалете должна быть, на твой
0: ну,
1: взгляд?
0: Ну там какая?
1: Фантазер типа... какая-нибудь.
0: Ну ты вот Бесси Роллы нормально была. Так, ладно, тут у нас шоу вечером еще идет, кстати, вот оно называется так.

0: ничего не требуется.
1: Вот не успеваем мы до конца анонс, надо на рекламу ходить, извини.
2: Реклама. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Услышь весь район,
10: новое — это

Кажется, я нашел идеальную песню, с которой можно засекать вот это время, пятиминутное нахождение в туалете в Нью-Йорке. Правда, она идет всего 3:23, но на оставшиеся полторы минуты, не знаю, можно поставить заставку из сериала «Черный плащ». Ну, просто надо же чем-то забить. Вот, это идеальная песня для того, чтобы 5 минут посидеть. Смотри, вот ты такой заходишь в туалет в Нью-Йорке, пикаешь, и время пошло.

0: Mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis?
1: Cassia, tu m'as engraine!
0: Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est...
2: Можно я переважу?
3: Давай.
2: Нашел перевод. Нам, да, Сэп. Да, включи погромче. Напяль свой капюшон. Напяль свой капюшон. Иначе воспалятся гланды и заболит горло. Напяль капюшон, да. Напяль свой капюшончик. Гусиная кожа, сопливый нос. Напяливай капюшон.
3: Все-таки это про капюшон.
2: Да, про капюшон.
4: Un virus venu du
3: а я-то думал там про...
2: А я думал капюшон французское слово.
3: Ну, кстати, капюшон. Но нет, видимо, капюшон по-французски.
2: Нет, как... это, в одной из версий это не капюшон, а балаклава. Да, а капюшон...
3: Я был в балаклаве, кстати.
2: Был? Красиво там?
3: Нормально, да, красиво.
2: Я был в капюшоне.
3: Да.
2: Красиво.
3: Как в какуле ты был?
2: Ты был, понятно. Говоришь, на меня переводишь, на себя.
3: Это правда. 8495-232-1632. Звоните, мы сегодня празднуем Всемирный день без автомобиля. Сколько дней вы можете протянуть без личного авто? И вообще, личное авто — это респект или это все-таки обуза, которую еще надо тянуть дополнительно? Все эти налоги, парковки, все эти бензины, все эти там что-то вы там натираете ее каким-то воском или еще чем-то.
2: Масло менять нужно, колодки менять, ТО обслуживать, еще что-то внеплановое может сломаться. Это только вот плати бабки и все.
3: То есть вот у меня масло кончается, я иду, покупаю за 150 рублей новое масло. Ну, это если подсолнечное.
2: Я вот масло поменял недавно. Это пипец, очень дорого.
3: Сколько стоит?
2: 15 я отдал.
3: В смысле, а ты не можешь сам залить?
2: Ну, могу. Ну...
3: Подожди, ты 15 отдаешь просто, чтобы дядя залил?
2: Да.
3: А
2: вылить предыдущее?
3: А что, ну, а это надо сложно?
2: Да тебе не бутылка воды.
3: Подожди, трубочку вставляешь, вот так...
2: И отсосал,
3: вниз,
2: да?
3: И вниз,
2: а там оно... все равно тогда останется, ты не отсосешь так.
3: А почему ты не можешь просто такое же налить, как там было?
2: А, в смысле, смешать с грязным?
3: А, оно грязное?
2: Да. Здравствуйте.
5: Привет.
2: Мы тут про автомобильные штучки разговариваем.
3: Привет, как тебя зовут?
2: Откуда?
5: Да-да-да. Дмитрий из Санкт-Петербурга.
2: Дмитрий,
3: из Питера-то, да? Ну, рассказывай, тачка нужна в Питере?
5: Нужна. Я... Здесь уже 7 лет и 3 раза ездил только на метро.
3: Да? Ну, в Питере, видишь, там тут проблема, что до метро тебе далеко. То есть ты, если тебе надо на метро, тебе до метро надо еще на маршрутке доехать, скорее всего. А вот... И какая у тебя машина?
5: У меня личной нет уже. У меня... Я работаю торговым представителем, и у меня корпоративный автомобиль.
3: Все вокруг торговыми представителями работают. Вы туда все устраиваетесь, потому что там тачку дают или что?
5: Да, именно.
3: Это я помню, как раньше, когда мы учились в этом, как его, в школе, у нас прям был такой, мы хотели все поступить в Бонч-Бруевича, потому что думали, что там MacBook дают тебе бесплатно. Или просто ноут.
2: И бенз тоже тебе все оплачивают. Слушай, классная работа.
5: Бензин, мойка, обслуживание.
2: Знакомство новое, путешествуешь по классному городу.
3: А что за тачку дают тебе?
2: Какая, да?
3: Да, какая?
2: Лада Ларгус.
5: Сейчас китайцы у всех.
3: Подожди, а вот ты торговый представитель, ты что, торговый представитель, что торгуешь, чем?
5: А, я не буду говорить.
3: Ну как это, ну уже, ну медицина какая-то?
5: Да, да, да.
3: То есть ты приходишь, условно говоря, в какую-то там гинекологичку и говоришь, вот смотрите, лучше вот наши таблетки используйте, правильно?
5: Типа того.
2: А почему врач, ты не расскажешь?
3: А тебе врач говорит, я уже эти таблетки использую.
5: Ну, супер.
3: Ну, короче, вот мы... Я знал примерно эту мульку, то, что вот врач же тебе прописывает какие-то таблетки, да, вот там именно какие-то определенные, не в рецепте пишет, а вот которые надо попить. И он пишет именно эти, потому что у него уже был какой-то торговый представитель этой компании, скорее всего, и он его сказал вот эти вот давайте. Правильно же? Так же?
5: Ну, нет. Мы говорим о преимуществах препаратов.
3: Угу.
5: Потому что все равно... Если ты вот приходишь за обезболивающими и думаешь, что они все одинаковые, это не так.
3: Подожди, но если ты торговый представитель компании, которая занимается таблетками, неужели тебе не нужно какое-то минимальное образование медицинское иметь, чтобы понимать вообще, что ты продаешь? Потому что в аптеке тебе нужно.
5: Конечно, оно и здесь нужно.
3: И какое у тебя?
5: У меня провизор высшее.
3: А, все. Типа провизор это вот в аптеке, да?
5: Да.
3: И это надо 4 года обучиться в колледже, по-моему, да?
5: Нет, 5 лет в университете.
3: Офигеть, прикинь, ты 5 лет в универе учишься, чтобы потом в аптеке на кассе стоять. Жесть.
2: Это почетная работа.
3: Да, но это, прикинь, типа, это ты все равно как бы ты, ну...
2: Да, может, крови боится человек.
3: Да?
2: Да.
3: И подожди, ну вот смотри, мне интересно сейчас. Вот я, допустим, когда учусь на медработника, я там учусь вначале по общему профилю, потом выбираю какое-то направление, но тем не менее у меня там обучение идет, там и всякие препарирования и так далее. Вы что, с первого курса учите просто парацетамол, там вот это вот все?
5: Ну, можно так сказать.
2: Тема урока «Цитрамон».
3: Да. И такие, так, и у тебя была дипломная работа, побочные эффекты, там, какого-нибудь...
2: Ножпы.
3: Ножпы, да.
2: Ну, а что ты ржешь-то? Ну, это важная вещь.
3: Так и есть.
5: Но там диплома нет, там госэкзамены.
3: А, ладно. Ну, тогда давай, ладно, пока.
2: Спасибо, удачи тебе в работе.
3: Ну, то есть, по сути, у него медицинское образование имеется. Соответственно, когда я прихожу на кассу в аптеке и показываю ей родинку, она должна примерно, как бы, понимать, родинка это или...
2: Ну, да.
3: Все тогда. Значит, я не зря это делал.
2: Не, ну странно, конечно, в аптеку приходить, показывать там.
3: Так а что, бабушки так и делают. Она приходит туда поболтать, блин. Ты стоишь, тебе надо срочно обезбол какой-нибудь от живота. А она там, так, а вот это мазь Дикуля, а она лучше, чем мазь Пикуля.
2: Мазь Дикуля.
3: Да.
2: Доктор, у меня, по-моему, мазь Дикуля. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
6: Алло, привет, я Андрей из Питера.
3: Андрей, ты сейчас на фуре работаешь?
2: Да. Громкую связь выруби, пожалуйста, Андрюшка.
6: Да, сейчас, секунду.
3: Андрей, ты, собственно говоря, если ты в машине, значит, ты, ну, уважаешь машины, не из метро звонишь.
6: Да, я из машины звоню, потому что я живу за городом. Поэтому машина — это необходимость.
3: Ага.
2: А вот Артем говорит, масло, что ты, лох, не поменял сам. Ты сам меняешь масло или людям отдаешь?
6: Нет, я вообще в машинах не шарю, поэтому все в сервисе делаю.
3: Ну подожди, там же просто открываешь, типа, крышку, на Ютубе, да, видео, и там какой-нибудь школьник тебе объясняет,
7: сегодня,
3: как менять масло.
7: А мы сегодня, да, будем менять масло на
3: в
7: фуре.
3: Машине, и,
7: да,
3: все.
7: Для этого откройте крышку, вы залейте масло.
3: Ну вот да, так. И ты считаешь экономить. Сколько само масло стоит?
2: Да типа, дорого.
3: Нет, именно масло без замены.
2: Ну дорого, я вот, говорю, ну, там, ну, вот там не знаю, там...
3: Ну 3000.
2: Ну больше. 3000, думаю, 5, 6, 7.
3: Ну типа 5, окей. И он десятку берет за то, чтобы перезалить просто?
2: Нет, масло, фильтр масляный еще.
3: Блин, вам не надо заказывать компьютерных мастеров, я думаю. Вам
2: так
3: там
2: нет,
3: накрутят.
2: Там не только масло. Во-первых, масло нужно слить, то залить, ну, там, отсосать его специальной аппаратурой.
3: Как ты сказал?
2: Достать масло из двигателя с помощью специальной аппаратуры. Допустим. Вот. Ага. Масло там какая-нибудь, не знаю, там пробка, там, ага, прочее, прочее.
3: Ну,
2: этот фильтр, я имею в виду.
3: Ну, тогда ладно.
2: Там накапливают. Сейчас дорого, все, ёкаламане.
3: Ну, подожди, а что-то, ну, ладно. Да.
2: Ну, хорошо. А вот наш слушатель зарабатывает деньги и отдает профессионалам.
3: Угу.
2: А они меняют.
3: Ну, да, тогда, да, ладно, тогда ладно. А как часто надо?
2: Ну, там раз в 10 тысяч. 7-10 тысяч.
3: 7-10
6: тысяч. Ну, 8-10.
2: 8-10. Минут 5-10, 5.
3: 8-10 тысяч. Вы мне так объясняете? Вот я как чувствую, слышу это, как когда мне на корабле говорят, скорость 10 узлов. Как я должен понять, ну, сколько это узлов?
2: 10 тысяч, это если ты 1000 километров в день проезжаешь, то каждую неделю.
3: А сколько я проезжаю, если я просто на работу туда-обратно езжу?
2: Ну, я не знаю. Я вот езжу немного, но раз в год, получается, я меняю масло.
3: И что, ну раз в год?
6: Раз в
3: год десятку не так страшно. Подожди, а на такси они меняют масло каждую неделю, что ли?
2: Ну, они чаще гораздо меняют. Может, раз в месяц, я не знаю. Если они наматывают несколько тысяч километров.
3: Так это там, а там же еще агрегатор забирает. Ты что, а там же
2: процент комиссии сервиса, конечно.
3: Конечно. Ой, ну там получается...
2: Спасибо тебе, Дмитрий. Спасибо. Хорошей тебе дороги.
3: Блин, таксисты, получается, они же вообще там ничего не зарабатывают почти.
2: Нет, таксисты вообще в минус работают. Только чтобы нас возить.
3: Да?
2: Угу.
3: Спасибо вам большое, огромное. Спасибо вам реально. До свидания. Я ставлю песню Тима Белорусских «Новые кроссы» на новом радио. Ой, «Мокрые кроссы».
2: «Новые кроссы».
3: «Новые кроссы» на мокром радио.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.

0: бизнесу быть.
1: .банк. .ООБанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Новое радио.

0: Теплится надежда у меня каждый раз, когда я включаю какие-то такие песни, что люди будут восторгаться, говорить, какая классная песня.
1: А люди плюют в душу.
0: Говорят, а люди плюют в душу, да, будет. Говорят, когда Панайотова поставишь уже просто, пожалуйста.
1: Да, кстати, когда Панайотова? Ты никогда не ставил Панайотова.
0: А какие у него песни?
1: У него вот такие песни.
2: У него, знаешь, не песни главное, у него главный его талант. И голос сильнейший, один из сильнейших голосов на нашей эстраде, красивейший.
0: А у кого самый сильный?
2: Ну, типа, считается, что у Пенкина, наверное. Там сколько-то, ну, 4 октавы там или что такое там.
0: Это много?
2: Это очень много.
0: Да.
2: Это когда можно и...
0: Ну, вот, допустим, у кого вот сильнее голос, у Пенкина или у Акакия Куролесова?
2: Ну, тут два серьезных оппонента.
0: Ну, а Акакий Куролесов, он только с пацаноидом там соревнуется в голосе. А вот все-таки интересно.
2: Рубрика персонажи, которые Артем думает, что все знают.
0: Нет, я специально... Ты что, я наоборот же. Я когда какие-то мемы упоминаю, которые никто не знает, я наоборот рассчитываю, что на них никто не знает. Типа, знаешь, люди бесятся из-за того, что не понимают, а я с этого типа лолзы ловлю.
2: Рофлишь, да?
0: Да.
2: Ну, ясненько.
0: Меня, кстати, спрашивали когда-то, я не помню, на каком-то интервью или где-то, или недавно кто-то спрашивал, я говорил, что я иногда специально говорю про какие-то игры, мемы, фильмы, про которые многие не знают, просто чтобы, типа, такие люди, я не понимаю, почему я не понимаю, вот так вот, ну, либо всем пофиг.
2: Меня часто спрашивают.
0: Да.
2: Попадаются мне эти видосы. Вот меня спрашивали там. Кто там тебя спрашивал?
0: Вообще-то спрашивают.
2: Да никто там, кто там тебя спрашивает. Один раз кто-то там чуть-чуть.
0: Спрашивают.
2: Меня спрашивают. Один раз кто-то спросил, да все. Меня часто спрашивают.
0: Да нет, спрашивают.
2: Вот узнаем, у Нилетто через 10 минут спрашивают ли его. Хотя нет, с Нилетто нельзя спрашивать. У него только можно интересоваться, да.
0: Потому что он... Я хочу все-таки у него жесткий. Поинтересоваться, вот когда он вот через этот треугольник плюнул. Вот так...
2: С этого и начнем
0: эфир. Это что,
2: да,
0: за
2: пусть расскажет,
0: был?
2: Зачем.
0: Это просто я попался, мне рилс, где вот это вот сделали на этом акцент. А, тут пишут, я прям ждала про Зазеркалье. Вот видишь, пишут. Спрашивают.
2: Один человек.
0: И что?
2: А у нас аудитория многомиллионная.
0: Вот даже скинули еще, пожалуйста.
2: Один человек.
0: Гифку скинули Акакия Куролесова. Блин, ну тебе, если один человек напишет, поставь Розенбаума, для тебя это повод.
2: А мне не нужно, чтобы писали, я так его поставлю.
0: Ага.
2: В детской минутке.
0: Да-да-да. Пацаноид пропал.

0: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
7: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условия приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
9: В милом доме супер цены. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, радио, суперхиты, суперновинки на базе. Привет, я Кирилл Калинин.
3: Привет, я не Лето.
2: Ну что, ребята, чем сегодня займемся?
3: Может, ты один проведешь эфир?
2: Чем сегодня займемся? Да, я Кирилл Калинин, чем сегодня займемся? Расскажи, не Лето, пожалуйста, нам.
3: Я не Лето, я не Лето. У меня вышел трек, сейчас работаем над треком.
2: Сейчас, подождите, мне надо сделать
3: тур.
2: Мне надо сделать 15 выходов силы.
3: Сейчас же Даня нас слушает, когда едет в тачке.
2: Да ничего он не слушает.
3: Чуть опаздывает. Во-первых, Даня не опаздывает, он задерживается.
2: Вообще, что ему слушать-то? Мне кажется, они Лето свои песни слушают, когда едет.
3: Сейчас мы у него спросим. Сань, пошел за ним, да?
2: Какие-то демки.
3: Даня, не Лето,
2: видишь, значит, он точно не слушал.
3: Ребята, а как...
2: Значит, он точно... Там внизу уже собрались какой люди, конечно.
3: Интересно, он какой? Он такой простой или вот он такой, ну, пафосный?
2: Да простой он, конечно, он же с
3: Екатеринбурга. Кажется, он нормальный вообще парень.
2: Он же с Еката, с нашего, он же простой парень, он же поднялся с низов самых, поэтому я думаю, что он простой парень. Он наш братишка, не Лето.
3: Да.
2: Наш
3: сейчас
2: братишка
3: войдет,
2: Даня.
3: Ребят,
2: Даня.
3: Подождите.
2: Данек, наш братишка. Сейчас в пуховике придет.
3: Я уже вот подготовил фотографии, чтобы он мне автограф дал. Смотрите, знаете, какой красивый человек сейчас придет в студию. Смотрите, какой Данька.
2: Наверное, автограф для тех, у кого нет автографа, не Лето, да?
3: Да.
2: Из нашего чата.
3: Да, в Израиле эти автографы поехали.
2: Реально?
3: Попросил, да, подруга. Она там живет, там два человека просто с ума нахрен сходят по Нелетто.
2: В Израиле по Нелетто сходят с ума?
3: Да.
2: Ничего себе.
3: Да. Ты что, так у него мировая слава, алло.
2: Да?
3: Да. А у Славы мировая Нелетто. Такая шутка. Ну, приходится как-то забивать. Пока Дани нет.
2: Можно песню поставить.
3: Ни да, ни нет.
2: Смотри, поставим тогда песню. Мари Краймбрери, «Танцуй, как будто рядом океан».
3: Слушай, какие глубокие слова. Это одна из моих любимейших песен в
2: репертуаре. И утром мы проснемся не в Москве.
3: Не в Москве. И мы с тобой увидим много стран. И очень, конечно, хочется увидеть Душанбе. Ну,
2: и
3: так бы я бы срифмовал, если бы писал эту песню. И целоваться на глазах у всех.
2: Да.
3: А как они уместятся на глазах? Там же мало места, если на глазах стоять.
2: Ну, не знаю.
3: Вот на бровях можно стоять.
2: У них и океана-то рядом нет. Ну, как будто бы, судя по
3: песне. А когда я был маленький, мы с мамой ходили рыбу покупать в магазин «Океан».
2: Да?
3: Да, может быть, Мари пела про это? «Танцуй, как будто рядом магазин «Океан».
2: А мы, когда маленький был, мы с мамой ходили лечить глаза.
3: Что, прости?
2: Лечить глаза у всех.
3: Давай какими-то историями обмениваться, забавными.
2: Лечить глаза. Ладно, слушаем.

0: тебе эта песня Джеймса Бланта.
1: Обожаю Джеймса Бланта.
2: Джеймса Бонда.
3: А это в хохме, знаете в чем? Что это не Джеймс Бланд, это Maroon 5.
1: Да. Вот это прикол, да?
2: Вообще.
1: Мы вас вот разыграли, это социальный эксперимент.
2: Ты работаешь 20 лет на радио, ты должен их наизусть всех знать вообще. Все на каком лейбле выпускаются.
3: Зато я с закрытыми глазами отличу песни Сереги Лазарева от Мари Краймбери, например.
2: Давай, попробуй.
3: Давай, пожалуйста.
2: Давай, поиграем сейчас с тобой в эту игру.
1: Давай.
2: Давай.
1: Пожалуйста.
2: Давай.
1: Легко.
2: Смотри.
1: Что ты? На изичек.
2: Я тебе сейчас поставлю песню, а тебе надо сказать, это Сергей Лазарев или Мари Краймбери.
1: Давай. Любую вообще из репертуара этих артистов. Смотри.
2: Давай. А вот и не успеем с тобой поиграть.
1: Вот и не поиграли.
2: Ну давай быстро сыграем. Давай. Вот эта песня Сергей Лазарев или Мари Краймбери.
3: Блин. Сложно. Что-то со сложной начал сразу.
2: Ну да, конечно. Вот, Кирилл, ты тут и попался. Итак, у нас в гостях... Сейчас, внимание!
1: Сейчас. Даня Нилетто наконец-то пришел. Даня пришел с родителями. Здесь 4 человека
2: ждали,
1: еще.
2: Конечно, все пришли, всех. Буквально весь Екатеринбург сейчас
1: прильнул
2: к эфиру, потому что у нас в гостях Даня Нилетто, наш братик. Братик Нилетто.
4: Здорово, брат. Раз. Всем привет, ребят. Извините меня за опоздание.
1: Да ничего страшного.
4: Тоже извините. А что такая задержка или какой-то этот дилей? А
3: не включи ему другой профиль.
4: Хорус какой-то,
3: тут, понял? Да, не нравится, когда задержка.
2: Так а мы тебе специально включили, чтобы можно было какой-то этот автотюнчик накинуть там.
4: Мне автотюнчик? Ну, вы знаете, что не тому предлагаете.
2: А кому надо? Ты ни разу с автотюном не пел?
4: Где?
3: Это кто петь не умеет, в смысле, Даня говорит.
4: Да? Да, пел, только пел. Не на концертах, а на студии. Песни были, писали.
2: Ага.
4: Так, чё, почему у меня хорус какой-то?
2: Опять до сих хорус? Пор?
4: Да.
2: Так это, меня... У нас же, видишь, у нас же радиостанция бедная довольно, поэтому...
3: Тебя себе так генеральному это повторишь.
2: Поэтому как там, настроился микрофон автоматически.
4: Может, за другой сесть или что?
2: Да нет, да ты можешь просто наушники снять и там не
3: слышать. Попробуй другой.
2: Я тебя нормально слышу, нет никакого эха.
3: Нет, у него дабл, двои, да, я знаю, да. Просто
4: вообще полная фигня.
2: Ну и короче, смотри.
3: Да и шоу-то у нас говно.
2: Нормально. Я не ты генеральному это скажи.
3: Так, Дань, давай
2: ставим твой трек новый у нас, он уже в ротации, новинка, вообще топовый трек.
3: Расскажи, что происходит в жизни. Понятно, что музыка, пишешь песни на студиях, а еще?
4: Ну что, как всегда. Подождите, что-то в рот попало.
3: Смешинка.
4: Волос какой-то.
2: Волос. Это кучерявый. С микрофона.
4: Да.
2: Там вчера Сабина Хайрова не сидела, может
4: сегодня
2: быть.
4: Просто так.
2: Оставила.
4: Как так, обычно, кроме артисты песен. Приходят в эфир радио, да. Чтобы рассказать, что у них как происходит обычно в преддверии концертов. Вот, мы решили сделать концерты, уже их давно анонсировали.
3: Решил все-таки концерты и давать, да?
2: Решили концерты вначале откатать, а потом прийти на радио, рассказать об этом.
4: Ну, часть откатали.
2: Откатали уже.
4: Часть еще впереди, при том, что самое главное, впереди два таких необычных концерта в ноябре. Москва, Питер. У нас... Идея была сделать больше такую, ну, в общем, как сказать, хотелось прям потанцевать, сделать для людей что-то уникальненькое, ну как, это не супер уникальное, наверное, в целом мире.
3: Танцевать-то? Но... Да нет, достаточно уникально.
4: Вот, ну, для нас, для артистов, ну, то есть для таких, как я, у меня песни все разные, очень много лиричных, медленных, где-то каких-то, ну, в общем, разных по вайбу песен.
2: Да.
4: Музыка разная, и сольный концерт обычно выглядит, как бы, очень много всего. А тут решили сделать танцевалку, и у нас в ноябре, 4 ноября будет в стадиуме в Москве. Прикольный концерт. Готовим очень много разных миксов, мешапов, расширенные версии наших треков. Вот со мной сегодня сюда приехал Андрей, Энди, с которым мы пишем всю музыку.
2: Расширенная версия, это третий куплет на любимке будет какой-то новый, уникальный.
4: Нет, третьих куплетов не будет нигде.
2: Не будет. Ага.
4: Возможно, где-то, может быть, даже и второй уберем.
2: Но...
4: Вот. Просто будет расширенной версии. То есть, например, песня «Someone Like You», которая у нас уже было много версий. Их там версии 4, наверное. Если здесь не 5.
2: Ну, скажи 400. Все равно никто не проверит, какая разница.
3: Книгу рекордов не выставляет.
4: Кто-то шарит, кто-то проверит и скажет, нас обманули. Ага. Понимаешь, опять предъявят.
3: Притянут за базар, притянут, конечно.
4: Как обычно, что не скажешь, что не сделаешь,
2: предъявят.
4: А тут тем более. Вот. И трек в данный момент идет 6, около 6 минут. Ага. Версия. То есть там очень много всего намешано. Понятно, что мы выберем лучшее и, наверное, надо сократиться явно. В общем, концерты впереди будут уникальные, таких мы больше не повторим. Может, что-то лучшее оттуда пойдет в будущий концерт. Но пропускать стадиум 4 ноября и, ну, в Москве и в Питере, а 20 ноября точно не стоит.
2: Да, ребят, это будет ошибка вообще.
3: Да, давай с ними пожестче. То есть давай просто предъявим тем, кто пропустит. То есть,
4: да, будет чистая танцевалка, будем мы шапить с известными зарубежными треками, русскими треками из разных эпох, 80-е, 90-е, нулевые.
2: Да.
4: Будем много всего добавлять, будет чисто дискач, крутой, классный, такого больше действительно не повторим, поэтому точно не пропускайте. Вот.
2: Ну, про и, конечно, концерты будущие, это, конечно, хорошо. Мы тебя ждали, чтобы... Мне вот Рилс недавно попался с твоим старым клипом. Там, значит, человек сделал акцент на каком-то странном движении у тебя в клипе.
4: Платить за дружбу не нужно?
2: А?
4: Платить за дружбу не нужно?
2: Да, где ты вот так прикольно. Вот в треугольник сложил руки.
3: Ну ладно,
2: руки.
3: Все знают. Ну что, все не видели, что ли?
4: В треугольник сложил
2: и
4: руку.
2: И плюнул через это. Что это за мув? Что это означало движение какое-то?
4: Что за мув движение?
2: Да, что это было? Ты какое-то закладывал смысл вот
4: короче,
2: в этот?
4: Короче, или... прикол в чем? Именно в монтаже прикол в чем было оставить это? То есть как бы в движении, в символе никакого нет. Это просто раздув, типа, захотел, плюнул такой, типа, ну как, да. Как сказать? Короче, вспомните сейчас все Джима Керри, к примеру.
2: Да.
4: Так. И все его выходки. Какие-то выходки физиономии, какие-то движения, кривляния.
2: Ну, кстати, там никто не анализирует, а он еще побольше сделал.
4: Да, в которых, если ты будешь анализировать, можешь типа надумать себе столько разной фигни и сказать, а тут ты сделал, изобразил какого-то зверя, там такого-то, предъявить за какую-то еще. Ну, то есть можно...
2: Ну, ты сам видел этот рилс? Тебе тоже попадался?
4: Да, мне попался этот рилс. И как бы, ну, то, что чувак там говорит, полная фигня. Ага. Вот, то, что он там кринжовый, не кринжовый, ну, там, если сравнить с какими-то определенными...
2: Это не кринжово было, это необычно было. Ты на мосту с братиками что-то про брата...
4: Да это прикольно, что? Это прикольно. У меня там на этом видео есть племянник мой, который сейчас уже вырос и со мной вместе там... Грубо говоря, там по девчонкам может сейчас ходить, понимаете? А там он мелкий, собрался с нами, с взрослыми ребятами. Прикольный трек, дружеский. То есть у меня, например, есть знакомый очень серьезный дядька с большим бэкграундом жизненным, взрослый. Он говорит, что платить за дружбу не нужно, его любимая песня. Потому что она о дружбе, она
2: и честная. Что, Саша, если ты прям так и говорит?
4: Вот, то есть песня... То есть песня безумно крутая, и она, ну то есть... Ну, много в ней отсылок, на самом деле.
2: Ну, по сути, у тебя вот с этого все начиналось и поехало. С тех треков.
4: В плане треков?
2: Да.
4: Нет, она начиналась не с тех треков.
2: Нет, но все равно это было еще до там, до «Любимки», это же было, по-моему, трек.
4: Это было после «Любимки».
2: После «Любимки».
4: Так, ну, вот «Любимка», я вот так готовлюсь «Любимка» к интервью. «Любимка» стрельнула в конце 19-го года. И это мы снимали, когда, наверное, уже весна, это была весна 20-го, перед переездом в Москву.
2: Я предлагаю послушать трек «Someone Like You». Мне интересно, что там может шестиминутное быть. Вот у нас версия 3 минуты, и вот еще на 6 минут.
3: Интро на 2,5 минуты.
2: Да?
3: Да, и аутро 4 минуты.
2: И и фейт еще вот такой долгий очень.
3: Нелепо у нас в гостях.
4: Все должны радоваться.
2: Мы радуемся, мы слушаем трек «Someone Like You».
4: Потихоньку рушим эпоху минутных треков.
2: Да.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Перу. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
1: Даня Нилетто у нас в гостях сегодня. Я вот что сейчас подумал. Даня Нилетто, он же прям реально пример для молодого поколения. Он качается, показывает, что качается, танцует, поет, говорит вещи правильные в основном. И вот я думаю, тебе важно быть примером для современного
2: чувствуешь
1: поколения?
2: Чувствуешь ответственность, да, груз вот этот вот?
3: В любом случае, даже будучи непопулярным, все равно, наверное, да, подаешь пример. Потому что люди вокруг все равно ходят постоянно, смотрят, видят. Всегда нужно подавать хороший пример. Ну, как хороший.
1: Ну, хороший, мой, насколько
3: мой главный
1: возможно.
3: Пример, смотри, наверное, мой главный пример не в том, что что-то хорошее, плохое. Это же понятие такое. Для каждого плохое, хорошее свое. Вот, поэтому то, что я считаю хорошим, может казаться для кого-то, ну, не очень хорошим. Вот. Если говорить про тот же спорт, там, не знаю, может, профессиональный спорт, это не очень, наверное, где-то хорошо. Это все-таки для здоровья такое себе. Физкультура, наверное, хорошо. Поэтому я больше всегда, наверное, топил за мотивацию в саморазвитии, чтобы люди саморазвивались, а каждый выбирает развитие свое. И главное, не стоять на месте, всегда развиваться.
2: А как ты принял решение вот следить за собой? Там не все же там, вот животик появляется, кому-то лень, а кто-то берется
3: следить
2: за голову.
3: За собой в смысле спорта?
2: Ну да, да, да.
3: Я не выбирал такое решение. Мне это, эту любовь к спорту приютил мой папа вот с самого раннего детства. Поэтому я это не выбирал как-то. И мне это нравилось с самого, ну, не знаю, с 7-8 лет.
1: Ты каждый день до сих пор занимаешься?
3: Практически, да.
1: И вот сегодня на тренинг поедешь еще?
3: Вот к 12.
1: Что сегодня, ноги?
3: Ноги были вот недавно. Сегодня что? Сегодня на грудь надо побахать.
1: Это же дисциплина лютая, это надо всегда еще и питаться правильно.
2: Не знаете, не бывает.
1: Или ты на лайте?
3: Смотри, у меня дисциплины никакой нет. Я просто фанатик, я дурак. Меня, наоборот, сложнее остановить и не поехать в зал заниматься. То есть я без зала не могу, на гастролях тем более. Каждый раз, когда мы выступаем где-то, вот сейчас мы выступали, была Самара, Уфа. В день выступления, всегда перед выступлением езжу в зал.
1: У тебя есть как-то в райдере прописано, чтобы типа нет. В отеле зал был нет. Или что-то?
2: Ну, штангу какую-нибудь базу.
3: А как? В райдере просто... ничего нет. Сейчас я просто смотрю по карте, что рядом какой зальчик обычно. Ага. Сейчас будет легкая реклама. Ну, в зал этот я практически в Москве не хожу, но на гастролях сейчас хожу в зал. Всегда хожу в DDX. Почему? Потому что там прикольная атмосфера, много людей, там много фриков.
1: И там, наверное, все в шоке, типа, кто-нибудь в Тольятти там пошел
2: утром
1: в зал.
2: Нилетто
1: похож. А там Нилетто. И Нилетто такой говорит, тебе все равно никто не поверит.
3: Сейчас кто-то подумал, такой Нилетто сказал, там много фриков. Не, на самом деле в DDX, там в разных городах. Там. Вот зайдешь в авиапарк на Ходынке, там в DDX реально так много народу, что именно вот этих вот зальных фриков там тоже много. Прикольных
1: которые
3: людей
1: залетные,
3: много.
1: Да?
3: Много прикольных людей, молодых ребят много, и может и блогеров каких-то можно встретить, и девчонок красивых там много. То есть атмосфера такая очень живая, классная, и вот на гастролях я залетаю в DDX. Легко зайти, косарик закинул, зашел, потренил, вышел. В душ там не ходя, в душ уже сходил в отель и поехал на площадку.
1: Нормально. Голос, можно сразу сказать, после зала на площадку. А там все равно потеть, какая разница?
3: Практически. Я не потею, что в зале, что на сцене.
1: Слушай, голос, вот, кстати,
3: голос в порядке,
1: по
3: голос.
1: Поводу примера, мне интересно было, я потому что так или иначе тоже там забиваюсь, там пирсинги делаю, и мне кажется, вот дети посмотрят, и кто-то тоже вот захочет татуировками забить. Ты весь забитый вообще абсолютно. Есть какие-то татуировки, о которых ты там жалеешь, может быть?
3: Нет.
1: Типа что вот снежинка на шее
3: там или что-нибудь. Я уже такого сильного значения вообще не придаю в плане, что вот татуировки надо сделать новые, смотрите на мне татухи. То есть это не какое-то... выражение себя там для людей, чтобы я был ярким. Мне просто это нравится. Мне нравится визуальная составляющая татуировок. Мне нравится визуально, как мое тело. Оно, это апгрейд для тела.
1: У тебя черепашки-ниндзя вот здесь, да, огромные?
3: Да,
1: вот
3: это прикольно, весело, классно. Черепашки мне нравятся, я их себе бахнул на грудь. Для меня, мне нравится, как это выглядит. А это не для того, чтобы показать. Смотрите, вы тоже должны делать татуировки. Это круто.
1: Какую ты последнюю сделал?
3: Я, слушай, не помню.
1: Не помнишь? Это давно
3: наверное,
1: было?
3: Наверное... Блин, правда не могу вспомнить. Ну, было вот здесь, на пузе было, я раскрасил этих персонажей. У меня там армия добра. Армия добра у меня на животе такая.
1: Ну, короче, Нилетто весь забитый. Я просто тоже хочу очень, но это надо ехать куда-то, блин, там... Тяжело придумывать еще.
3: Вот это единственное, что уже как бы иногда останавливает. И как бы такой, иногда думаешь, блин, что-нибудь прикольненькое бахнуть. И порой... Я делаю татуировку для того, чтобы повидаться вот с тату-мастером Юра Шмель. И ну, с ним прикольно, иногда я к нему пригоняем, мы целый день раздуваем, что-то там.
1: Ну, и он может сам к тебе прилететь.
3: Он просто по вайбу прикольный чел, и мне с ним там иногда увидеться, поболтать. Даже из-за этого едешь татуху сделать. Угу. Повидаться с прикольным челом, там что-то раздуть, вспомнить ностальгически. Он просто сам в Закамске. Я в Закамске жил, когда мне было там.
1: Это в Пермь?
3: Пермь, да, Пермь-Закамск.
1: А, ничего себе.
3: Я там в садик ходил.
1: Или ты из Закамска, офигеть.
3: Сам родился в Тюмени, но там вот мы жили.
1: Ага.
3: И в садик я пошел в Закамске. И в Закамске я помню, и он тоже Закамска. Я когда это узнал, я говорю, капец, у нас столько иногда всяких воспоминалок с этого места. И...
1: Ну, у тебя, кстати, такого прям сильно выраженного пермского акцента так не, да, и нету. Ты не говоришь «так но», например.
2: Уральский или... есть.
1: Так-то нормально. Так
3: я там походил, только вот в садик мелкий был. Потом в школу пошел уже в ИКБ.
1: Ну ничего себе, ты такой серьезный вырос. Конечно, ты в садике, в садик в Закамске ходил. Там это, ты уже все, ты не можешь уже...
2: Закамский садик с решетками
1: ты
2: на
1: не, окна. Ты не можешь уже быть, типа, веселым. Слушай, вот так вот. Ты вот все уже серьезный.
3: Когда я вспоминаю Закамский вообще в это время, мне кажется, что там как будто реально такой садик и должен был быть. Нормальный там садик был, классный. С утра бегали, зимой бегали, пробежки делали.
2: В целом просто бегали.
3: Обливались холодной водой,
1: представляешь? Ребята, а кто с Закамска? Напишите, там до сих пор этот замок стоит, который замок, баня или... он там, короче, есть замок, и это баня.
2: Так, ты недавно представил Ментоловую.
1: Да, мы ее сейчас послушаем,
2: давайте, кстати. Она у нас уже в активной
1: ротации. Необычная, кстати, песня, что-то новенькое ты решил, да, попробовать?
3: Да ничего новенького.
1: Да как нет. Не новенькое, там ничего все новое. Новенькое, да все новое.
3: Новенькое у нас только радио. И в эфире новое радио. Новенькое, Ментоловое. Погнали.
0: Красава. Новое на новом. Всем привет. Это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловое». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас. На новом радио.

0: Но у меня, кстати, вот до сих пор у меня есть одна любимая песня у Нилетто. Ну, я считаю, что все прикольные, но одна любимая у меня есть. Называется «Ты такая красивая». Меня почему-то так
1: да
0: она...
1: Ладно,
0: она... Мы в эфире, да, сейчас только не ругайся. Мы... Не, ну, не меня ругаюсь. Вот это веселит. Я учился
2: Даня же
0: играть...
2: вообще не ругается.
0: В Road Rush отсылочки вот эти. Но меня всегда удивляла там строчка «Я учился на других целоваться, чтобы тебя потом целовать». И вот я думаю, девушка должна обрадоваться, что ты до нее типа целовалась со всеми. Или наоборот такая: «О, какой вот сложный путь прошел до меня». Вот как так, да, как должно быть?
1: Так нет, это же про то, что представляешь, тебе там, не знаю, вот...
0: Ну вот, допустим, ты... девушка к тебе подходит, я, у меня до тебя было 100 парней, я вот училась, прежде чем...
1: Да это нет, же... тут не про это, вы ж, все же понимают, про что тут. То есть, представляешь, ты встречаешь любовь новую, там, не знаю, ну не все же там в школе влюбились, с первой девочкой поцеловался ты, и ты да. с ней до конца жизни. Ну такое редко происходит.
0: Ну да,
1: в жизни. У меня есть там такие примеры. Ага. Вообще обычно там вот... Че, у кого? У тебя есть жена?
0: Ну, девушка есть, да.
1: Девушка есть.
0: Ну, она сколько? У меня первая, ты че, у меня до нее никого не было.
1: Ну, ладно, то есть до этого ты писю угонял, да, в эфире скажем.
0: Ну, просто мы с этого, и сейчас тоже. Мы с ней 2 года назад познакомились, но у меня никого не было.
2: Наконец-то на нормальные темы начали говорить.
0: Музыка, там,
1: кончал. Слушатели сидят, думают, че они там какие-то темы душные обсуждают.
2: Все, давайте еще разобьем, Артем.
1: Так вот смысл, про что? Про то, что действительно, ну, в своей жизни ты, вот ты встречаешь новую любовь. Тебе там, не знаю, 27, тебе 40. Ты новую любовь встретил.
2: Или
1: ты понимаешь,
2: 40, а тебе 27.
1: И ты понимаешь, что все, что до этого было, опыт, который у тебя был до этого, в поцелуях, там, не знаю, в постели, опыт в любви, в опыт в ухаживании.
0: Все это
1: и
0: к
1: вот
0: ней привело.
1: И весь этот опыт, который ты набрал за всю жизнь, и вот она особенная в моменте твоя, вот, женщина, любовь, и ты готов, и как бы, и ты научился многому, и сейчас ты как бы вот... Как бы всю любовь ну, отдашь ей, и эти поцелуи будут еще ярче, еще сильнее.
0: Ну, можно так сказать, типа, я учился воспитывать других детей, чтобы потом воспитывать нашего ребенка.
1: Ну, ты уже что-то это, поплыл, по-моему.
0: Слушаем. Не поймаешь, не поймаешь.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
1: Матушка земля.
0: Вас стали называть шаманом в юбке.
1: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
2: «Не дуть» – все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: «Не дуть».
3: 18+.
2: Реклама. Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Новое радио. Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и
10: все,
9: Рамин.
10: Все, обсуждали за эфиром и телевизоры, и компьютерные игры.
11: А мы с Даней болтаем.
10: Я не знаю, как строится ваш диалог вообще. Два кореша собрались.
11: Так у нас гиковские темы своего человека. Черепашки-ниндзя на груди набиты.
10: Сейчас, конечно, значит, рассказывай, что за эфиром было. Даня говорит, а я себе такой телек купил. Артем говорит, а я себе такой. А я еще больше куплю. А я тебе больше куплю.
11: Нет, но мне тяжело Даню перебить, потому что у нас разные кошельки. Ну, кстати говоря, Даня рассказывал в тот раз, что он из черепашек-ниндзя себе люк сделал в гараже или где-то, ты рассказывал.
12: У меня на втором этаже такая, да, типа логово, да. Черепашки-ниндзя.
11: Так что нормально, нормально. Потолке, чтоб взрослеть. Да, и вот каждый раз мне попадаются эти рилсы про этих женщин осознанных, которые, ой, игры там для дебилов не развиваются. Вот.
12: Да пошли они в задницу.
11: Осознанные они. Потому что игры...
12: Пусть идут
11: тоже...
12: и там Таро раскладывают, вот. И этот... К психологу ходят.
11: Да, нормальные. А мы поиграем спокойненько в Crimson Desert. Так.
12: Нас уже не вылечить.
10: Слушай, ментоловая, это про тачку? Это про какую тачку? Про BMW? Я просто не...
12: Какой BMW? Ты что?
10: Я не знаю. Ну, ты скажи про какую
12: вообще мимо.
11: А что за ментоловая машина реально?
10: Это цвет, наверное.
12: Ментоловая — это цвет. У меня машина цвета Tiffany, да, ментоловая.
10: И какая она?
12: Что за RB26? RB26 — это культовый двигатель ниссановский. Вот, Nissan Skyline 34.
10: Вот и как раз мы сегодня просто тачки обсуждали.
11: Это что-то из Need for Speed, да, Underground 2?
12: Да, вот, можно сказать.
10: У тебя какой автопарк? Что там, Nissan Skyline — это для души, да? Или ты постоянно на нем ездишь?
12: Нет, не постоянно. Ну, у меня для души такие японские старые тачки с 90-х. Ну, грубо говоря, NFS Underground запускаешь, и там такой, о, в школьном возрасте.
11: И
12: такой,
11: там Riders of the Storm
12: вот
11: играют на
12: вот
11: фоне.
12: Вот это тачки, они у тебя в душе остались с того времени, то есть весь этот GDM. И в будущем ты становишься взрослым, у тебя появляется возможность, и ты эти машины...
10: А первая какая у тебя тачка была?
12: Вот, вообще в жизни?
10: Да, да.
12: Первая Honda Domini на базе Civic за 130 тысяч рублей. 93-го года.
11: Нет у тебя такого ощущения, что ты вот во взрослой жизни просто дорвался до того, что у тебя в детстве не было, и ты просто скупаешь все эти приколдесы?
12: Да, конечно. Есть, а что, да, с этим делать? Пока вот все это не закроешь, пока все не скупишь, поймешь, что все это в целом тебе сейчас не нужно, и не поймешь, что это не нужно. Поэтому
11: что у тебя по планам сейчас следующее скупить?
12: Сейчас уже все, ничего не осталось. Уже, только уже вот одна машина. Хочется Honda NSX.
11: Ага. Кирилл, ну, что это, ты знаешь?
10: Honda NSX. Да ну все это тоже
12: ну,
10: оттуда.
12: Как будто, уже тоже неохота. Вот. На самом деле вообще ничего.
10: Вообще неохота.
11: Еще вот не хочется.
12: Гараж достроил сейчас, машинки у меня
11: уже
12: там
11: стоят. Уже листаешь этот AliExpress, думаешь, да я уже все заказал.
12: Ну,
11: но
12: там невозможно все заказать, там постоянно все что-то новое.
11: Это правда. Люди... Какой-нибудь сериал посмотришь, понравится, и надо все фигурки с него скупить.
12: Эпоха,
11: сразу.
12: Не, ну все фигурки я Вархаммера хочу скупить, джейтоевские. Ага. Пока что у меня их около 200.
11: Какая самая редкая у тебя штука, вот самая дорогая в твоей коллекции игрушек?
12: Игрушек?
11: Ну, или игрушек, фигурок чего-нибудь, самое вот редкое. Потому что иногда я смотрю коллекцию Вани Абрамова, у него там тоже крутых миллион всего. У тебя что редкое такое есть?
12: Прям супер редкого такого нет. Я там что-то рарное такое не собираю. Именно если говорить... Ну, да я вообще в целом... У меня там каких-то прям коллекций нет. Наверное, можно сказать, вот про машины японские тачки. У меня их получается 5.
11: А где они стоят? Ну, в смысле?
10: В гараже, он сказал, гараж достроил.
12: Построил гараж.
11: Ничего себе.
10: В гаражном кооперативе у тебя такой, да?
11: Нет, это он приезжает.
10: С подвалом там,
12: яма. С рубероидом сверху.
11: Он как Майкл в GTA 5 приезжает, у него там этот гараж, дом вот этот. Вот я так себе это представляю.
12: Ну, это такая вот, я наслышан вообще в целом, вот я же знаю, там в Москве. В Москве много денег. Есть люди, у которых коллекции по 700 машин. Не знаю, слышали там про этого?
10: Тимати.
12: Арабского какого-то шейха, у которого сколько-то там, сколько-то тысяч машин. И мы считали, я же вот знаю, что у меня там есть сейчас 5 машинок.
11: Но тебе легче посчитать, чем ему,
12: 5 японских машинок, которые не в цене, там одна там редкая, это стоит 200 лямов, еще что-то. Они дешевле, чем машины, чем китайцы, которые люди себе покупают, да, для повседневного. Они дешевле даже, чем эти. Просто позволить себе...
11: Ее же надо еще, ты купил тачку, вот у нас тоже DJ D-Mixer, он любит эти супры скупать.
12: Да, ты скупил? Он мне писал, да, помню.
11: Супру он эту покупает, он ее, блин, полжизни он ее перекапывает.
10: Так это занятие, потом, если ты покупаешь хобби, поэтому... конечно.
11: То есть ты сел и поехал.
12: Ты во что-то вкладываешься. Я вот Honda S2000 была, которая раньше принадлежала Цареградцеву, топовый у нас дрифтер, да, гонщик. Honda S2000 красная была. Я нашел эту машину, во Владике привез и в нее вложил, да, немало денег. То есть, но она теперь супер шикарная. Это прям такой шоу-кар. Ну, такая, это мои инвестиции в GDM-культуру.
11: Ну вот. Все, ясно, спасибо. Даня, у нас, так как ты опоздал, у нас уже не осталось времени, поэтому давай важные вещи проговорим. Концерты, треки, там
12: так,
11: что-нибудь.
12: Смотрите, важные вещи, какие я вспомню. Итак, 4 важных концерта, которые не стоит пропускать. Дискач танцевальная, 4 ноября Москва.
10: ВК-стадион.
12: И в Питере во 20 ноября. Вот эти два концерта. Дальше у нас есть ряд остался сольных концертов в городах с такой обновленной программой, с визуалами. Сейчас там все упакуем. Это 14 ноября Екатеринбург. Мы снова будем там, в Экспо. Давайте, ребят, подсказывайте мне. Дальше в Минске 10 ноября. Да? 10 и 11, а что это у нас с двух ходов? Ладно, дальше.
11: Какие-то новые концерты.
12: Да, Новосибирск 27 ноября и Нижний Новгород, сольник, 6 декабря.
11: Ага.
12: Еще что у нас? Еще в Краснодаре 18-го. Вот, все, вроде бы все. Вот, кто рядом с этими городами живет, не пропускайте.
11: Ну и последний вопрос, чисто для фанатов. Что-нибудь, я просто не знаю, я не в теме, может, ты про это уже говорил 1000 раз. А что-то от Yeka Boys нам еще ждать вообще планируется или нет?
12: Слушай, мне, если честно, очень хотелось бы. Я думаю, что когда-то будет. Просто к этому надо вот как-то случайно прийти. Осознанно прям делать. Мы точно, я думаю, порадуем людей, да, в будущем какой-то песни. Но это надо хороший крепкий трек написать. Хорошую демку, мощным припевом.
11: Тогда
12: с куплетами разберемся, а с ребятами встретиться и записать проблемы нет. Ждите 25-го. Песня, кстати, будет медленная, грустная, медленная песня, такая классическая баллада. 25 сентября. Ну, я не буду говорить сейчас, это совместная песня, это я залетаю на альбом. Вот. Ну а что говорить? 25-го выйдет. 25-го выйдет песня, будет очень крутой альбом. Третья часть нашего любимого друга и поэта, и исполнителя Тимур Брута, «Каспийский груз».
11: О!
12: Вот. «Годем 3», там будет песня, да, со мной.
11: Нам понравился трек, кстати, с Ваенгой у Брута, вообще нормальная
12: да,
11: песня.
12: Да, причем выходил очень давно, он его дропал, по-моему, в ТГшку.
11: Все, ладно, не лето был в гостях, до завтра.
12: Всем
11: завтра, как обычно.
12: Пока. Хорошего дня.
0: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
13: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
14: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать?
0: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
16: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
17: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
18: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
19: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
20: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
21: 20 66 66.
20: Новое.

0: Магнитогорский час дня. Новое радио.
1: Доброе утро, добрый день. Не знаю, сколько у тебя времени. Для меня появление, кстати, неожиданности тоже стало здесь. И Дмитрий Лапиков у микрофона. Вадима сегодня не будет, поэтому прошу сильно не возмущаться. Что-нибудь придумаем. Конечно же, суперхиты, суперновинки. Все как обычно. В общем, классного тебе дня.

0: Москве, кстати, больше 3 дней дождя обещают. Все, закончилось бабье лето. Сыро, уныло как-то. Короче, ладно. Да, ты не слышишь здесь Вадима Данилина, как обычно, если ты любишь... Новое радио не только в будни, то ты догадываешься, кто здесь на месте. Я так посмотрел, удивительно, но когда был у меня как-то опыт, я уже вот утром так выходил, не очень меня армия фанатов Вадима воспринимала. Сейчас даже пообщаться хотят. Это что за... Я не знаю, сменилось у нас с минуса на плюс-то все. Ну и, оказывается, ипотеку кому-то закрывают. Я даже готов взять ее ради такого. К сожалению, у меня нет. Или к счастью, не знаю даже. В общем, ладно, я сегодня с утра проснулся. У меня планы поменялись абсолютно. Все пошло не так, как должно было пойти. И я залипал видосы, смотрел какую-то такую историю. И мне начали попадаться один за одним рилсы про курортные романы. Одна девушка рассказывала, как она 10 дней в Турции, встречалась, назовем это так. Ну, у них были свидания с молодым человеком, который сказал, что он приехал с сестрой, внимание, с сестрой, с сыном, мамой и там бабушкой или тетей. А по итогу оказалось, что сестра-то это жена. Вот. И я просто не одну такую историю сегодня с утра услышал, и мне стало интересно, какие кринжовые истории были у тебя? И вообще, курортный роман — это норм или стрём? А, девчонки, расскажите, как есть, на духу. Или будете рассказывать, да нет, нет, это все, ой-ой-ой, мы не такие. Короче, ладно, вот об этом мы сегодня, я думаю, поговорим, но немного позже. Вадим, ну, немного по состоянию здоровья сегодня не смог присутствовать на эфире. Поэтому буду я развлекать вас аж до вечера. Вот такие дела. Так что хорошего дня вам, рабочего, нерабочего. Где Вадим, где Вадим, где Вадим? А что, у нас других сообщений не бывает в чате? Кстати, если не знаете, заходите, пишите тоже, что-нибудь рассказывайте. Курортные романы будем обсуждать. Ну, все понятно. Все, я накаркал просто. Буквально 5 минут ко мне были добры. А сегодня уже все, где Вадим, а точнее сейчас уже где Вадим, все, ждут. Ладно, понятно, я пошел.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: работу, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидирование. Ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое радио.

0: Улетай в отпуск в сентябре, говорили они, потому что дешевле. Ну вот те, кто так делают, да и в принципе вообще вот хочется обсудить немного, помусолить, я бы сказал, тему курортных романов. Говорю, сегодня с утра мне начали попадаться в интернете видосы только на эту тему, я поэтому как-то вот послушал кринжа, посмотрел, как отмазываются. Вот я приехал не с женой и сыном, а с сестрой и сыном. Вот такие истории. Короче, расскажи, курортные романы стрём или норм, и какие самые глупые отмазы ты слышал или слышала? Заходи в наши соцсети и пиши.
1: Присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
10: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: новое.
1: Тихо падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Жуть какая, что за каменный век, ну съездил, ну расслабился. Ты ж домой вернулся? Да, вот когда на 2-3 семьи живут, вот это предательство. А на отдыхе получить удовольствие и не более того, считая норм. Вот такое сообщение к нам пришло. Мы, если что, сегодня обсуждаем курортные романы. Норм это или стрём, и какие самые кринжовые истории у тебя есть по этому поводу. Вот мы Алексея за такое осуждаем или нет? Ну съездил, ну расслабился. Домой вернулся? Вернулся. Ну, что такого-то? Вот что думаешь ты по этому поводу? Напиши, пожалуйста. И вообще, давайте как-то активнее, а то все хотят послушать, хотят почитать, а рассказывать никто не хочет. Ну ладно, мы сохраним анонимность. Обещаю. Расскажи. Может, у тебя был какой-нибудь опыт, курортных романчиков-то? Ну а что? Ну вернулся домой, вернулся. Вот на 2-3 семьи жить, это уже не очень хорошо. А отдохнуть 10 дней. Тем более, кстати, вот обсуждаем тему отпуска. Все-таки вот хоть и рабочий день, ну че вот это вот день без автомобиля, да? Ой, кто вообще придумал такое? Даже не знаю. Ладно, ну а просто что? Сентябрь. Хоть и его финал, в Москве все. В Москве наступила депрессия. 3 дня дождя, как минимум, а то и 3 месяца. Поэтому хочется что-то такое солнечное обсудить. Но немного, ну немного такого вот с перчинкой. Давай, пиши.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: в Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. В ближайшие 20 минут без паузы рекламы, суперхиты и суперновинки для твоего рабочего вторника. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Привет.

чашками тоску измерен, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

0: научилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Ага.

А я смотрю, все стеснительные рассказывать свои истории курортных романов не собираются. Все ждут, пока расскажет кто-то другой. Ну да ладно, вопрос тогда такой, ну, относительно нейтральный. Допустим, представим ситуацию. Ты девушка, да, и вот... Тебе подкатил мужчина, сказал, что он приехал с сестрой, с сыном. Ну, ты с ним там-то ходил на ужин, вот это вот все, потом спалило. И что же ты будешь делать? Ты будешь рассказывать его жене или нет? Или пусть сами разбираются, или спалится он когда-нибудь в другой раз, но не на тебе. Ну, в общем, сдавать будешь такого или нет? Ну и, парни, вам, наверное, вопрос такой же, но эта ситуация, мне кажется, очень редкая, поэтому, девчонки, расскажите... Поделитесь своим мнением на этот счет. Все-таки мы изменщиков прощаем или нет?

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнея с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
4: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Новое радио.

0: По статистике, мужчины в 4 раза чаще женщин одобряют курортные романы. Если что, мы сегодня обсуждаем эту тему. Правда, рассказывать свои кринжевые истории никто не хочет. Хочет только слушать чужих. Ну да ладно, за отпускной флирт 24% мужчин и только 6% женщин. Среди неженатых мужчин показатель достигает 30%. Среди замужних женщин всего 3%. Но иногда курортная история заканчивается свадьбой. Значит, был случай... Двух девушек из-за овербукинга временно поселили к знакомому одному, чему-то там, ну, кто рассказывает эту историю. Одна из них осталась, а после отпуска пара продолжила отношения, поженилась, и сейчас у них растет сын. Такое тоже бывает, но как будто бы не так часто, поэтому статистика не врет обычно. Что думаешь по этому поводу ты? И я все-таки жду. Девчонки, расскажите истории кринжовые какие-нибудь. Ну, пожалуйста. Напишите в наши соцсети. Чуть позже это все озвучу. У нас впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Всем вторника.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: И, возможно, курортный роман. Я все-таки не отстану от тебя с этой темы, и поэтому, раз вы боитесь рассказывать свои кринжовые истории, они 100% были, заходите прямо сейчас в соцсети Нового Радио. Голосование анонимное, чтобы вот, ну, для тех, кто боится. Просто курортный роман был, да, нет. Выбирай один из вариантов ответа, и все. Вот прямо сейчас я опубликую, ну, хотя бы посмотрим. Ну, только честно, нужно выяснить, статистика врет или нет. По статистике, мужчины курортные романы себе организовывают гораздо чаще, в 10 раз чаще, чем девушки. Поэтому вот сейчас мы это и выясним. Одну кнопку «Да» или «Нет» жми.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Новое. Новое.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Честно говоря, я не представляю, как вы работаете в офисе, потому что вот сегодня не я должен был быть в эфире. Время сколько? 2 часа прошло? Уже устал. Ну ладно, шучу. Дмитрий Лапиков у микрофона. Впереди у нас много суперхитов, суперновинок, болтовни и прочего. В общем, классного тебе рабочего дня и вторника.

0: все не случайно.
1: В жизни все не случайно. Возможно, правда, случайно ты ткнул не на ту кнопку в нашем голосовании, потому что смотрю я и на вопрос, а был ли курортный роман у тебя, 26% всего лишь отвечают «да». Что-то мне подсказывает, что это все вранье. 74 против. Ой, точнее, нет. Как так-то, а? Как в комментарии не зайдешь, так все пишут, ну да, а почему бы и нет, ну поехал, если ты свободный, так вообще нормальная тема. А как опрос, так он, вот 27% да, говорят. Ну, понятно все с вами, короче. Ладно, сегодня мы обсуждаем курортные романы. Нормально это или не очень? Стрёмно ли? Было ли? И я все-таки надеюсь услышать парочку интересных историй, может быть, каких-то кринжовых, а пока новости из мира работы, тем более, где же, если не на работе, их получать? Это вот, знаешь, когда было же у каждого, что сидишь и ищешь другие вакансии. Так вот, значит, назван надежный способ увеличить зарплату. Записывай. Выбрать разъездную работу. Она оказалась на 47% прибыльнее офисной. Там примерно зарплата 132 тысячи рублей, говорят. И готовность к служебным поездкам позволяет претендовать на дополнительные 42 тысячи рублей в месяц. То есть это у нас что? Это у нас командировочные. Это у нас еще, возможно, какие-то траты. Речь про разъездная работа – это не курьер, если что, вдруг. Но готов ли ты мотаться куда-нибудь, или лучше сидеть и греть себе место в офисе. Вот, вот что ты думаешь по этому поводу. Например, в общем, все ты найдешь в наших социальных сетях. Заходи, пиши, давай пообщаемся. Сегодня вторник, у нас разгар рабочего дня. Для меня непривычно находиться здесь, но что, я просто привык по выходным, когда такой человая атмосфера. Ну да ладно. Поэтому давай, рассказывай про курортные романы. Жду кринжовых историй. Срочно.

0: реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Катя Айова. Какие артисты вот у тебя вызывают недопонимание?
3: Я не могу вдохновиться, когда захожу в топ 50.
0: Анна Астик, вот как тебе ее музыка, кстати?
3: Впихнуть невпихуемое просто.
0: Немножко потерялась из виду с 19-го года.
3: Я включила в мозг в 19-м году. Ну, знаешь, это ужасное ощущение, когда ты ищешь и не можешь найти.
0: Про папу, про своего.
3: Устал выпивать. Это такое описание моего папы. И ушел в свой мир. Навсегда.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.

0: Возвращаясь к теме курортных романов, я просто думал, что все, мы ее уже закрыли, но очень мне понравилась новость о том, что россиянки не будут заводить роман, курортный роман с мужчиной, который зарабатывает меньше 300 тысяч рублей в месяц. Девочки, а что такое? Не меньше 300. А что, если 301, то все, можно мутки мутить всякие. Видимо, поэтому у нас результаты опроса такие. 27% сказали, что да, был курортный роман, и 73% клянутся и говорят, что нет, не было ничего такого. Верим, верим, верим, верим. Конечно, конечно, интересных историй, прям таких зажигательных, так никто и не рассказал. Но у тебя есть шанс исправиться. Заходи в наши соцсети и пиши. Вдруг найдется смельчак. Ну а мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое радио.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: 22 сентября, разгар рабочего дня. У кого-то, правда, он уже закончился, я думаю, в Сибири. Но мы продолжаем. Вайб такой у нас. Попахать пока что. Кстати, сегодня отмечается День Хоббита. Поэтому можете поздравлять своих друзей ниже 170 сантиметров. Ну, а как девчонки говорят, ниже 180. Дмитрий Лапиков, микрофон, и классного тебе дня.
2: Ты же могла уйти, сколько...

0: Ваших секретов я сегодня не дождался, ну хотя бы от Лимбы услышали. Секреты про курортные романы. Не дожал. Завтра попробую еще. Ну да ладно, я пока не прощаюсь, если что. Хотелось поговорить про карьеру и любовь, значит. Оказывается, 30% россиянок готовы бросить карьеру ради любви. Среди мужчин, желающих чуть меньше, 27%. А вот карьеристов не так много. Отказаться от личной жизни ради продвижения по работе готовы 14% мужчин и 8% женщин. При этом 2/3 одиноких девушек хотят найти себе пару. А, нет, вообще всех. 2/3, короче, хотят найти себе пару. Девушки ради эмоциональной поддержки, а мужчины ради там, ну, уже понятно. Но для карьеристов, конечно, вот ты карьерист или нет? Или так, на работу сходил, ЗП-шку получил, и все, и можно спокойно идти вечером отдыхать, на диване валяться. Или прям хочется вставать каждый день, боссу зарабатывать на новую машину. Да ладно, шучу. Ну, реализовывать свои какие-то амбиции. Вот кто ты? Напиши, пожалуйста, в наши соцсети. Ну и для карьеристов очень важный совет, который я однажды услышал от одного мудрого человека. Идя по головам, не подскользнись на лысой. Вот так. Записали? Надеюсь, что да.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лично.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Нове радіо. Нове. Разбежаться сай.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: Дуэт «Two Colors» и их суперхит «Mad World». Дальше мы услышим мистера Пропса, а ну асти с Димой Биланом, дискотеку «Аварию», Лешу Свика и Немигу. Много интересного ждет тебя, так что наслаждайся. Хотя рабочий день, конечно, но мы стараемся сделать твое настроение лучше. Делай громче.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция «Posh Club». Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.

0: kp.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.

0: Бизнес-опыт.банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: новость, которая появилась резко и неожиданно, и, возможно, для кого-то стала шоком. Фетишистов или людей с другими расстройствами сексуального предпочтения будут лечить в специальных клиниках. Минздрав впервые утвердил клинические рекомендации по диагностике и лечению. В качестве помощи предлагают психотерапию. Такие дела, поэтому аккуратнее со своими желаниями. Не надо быть грязнульками. Понимаете, о чем я? Ладно, мы продолжаем. Впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Тебе классного рабочего или нерабочего дня.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
8: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
12: Новое – это вот это.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Я видел, мне писали, что по ощущениям сегодня как будто бы выходной день. А все правильно, Дмитрий Лапиков у микрофона. Вообще обычно я в субботу-воскресенье, но вот так получилось. Поэтому немного расслабься, немного выдохни. Мы же поддержим суперхитами и суперновинками, как обычно.

0: А ты знал, что этот трек полностью сначала был сгенерирован ИИшкой? Да, потом он понравился Хюгелю, диджею мировому известному, и вот начали крутить-вертеть, но вот этот голос, который сейчас мы послушаем еще, есть и второй трек, тоже популярный в соцсетях, он ИИшный, это полностью проект продюсера одного, и ничего живого здесь нет. Ну вот этот, ты знаешь его. Вот этот зацикленный. Поэтому вопрос. «Ты не бойся ночи, ведь я рядом» и вот эти вот другие треки. Было ли у тебя такое, что ты услышал трек, думаешь, какой он классный, какой он шикарный, он мне так нравится, а потом он оказался сделанный нейросетью, и ты думаешь, ой, фу, больше его не слушаю. Признавайся, напиши, пожалуйста, в наши соцсети. Если что, я скидываю пример трек тоже. Или ты остался и слушаешь его. Ну, в общем, такие вот дела. Жду.
1: Новое радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз?

0: конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Техно Кухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Техно Кухня». Опыт, которому доверяют.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Под мои объятия нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это Акмаль и его суперхит, точнее, суперхит вот в будущем. Пока что суперновинка, любовная. Человек, который в эти выходные сыграл свадьбу, было красиво, классно. Откуда я это знаю? Ну, конечно же, соцсети, да и Саша Аникин наш прекрасный был там, стал свидетелем событий, и выглядело все очень и очень мило. Мы продолжаем дальше еще больше классной музыки. Тебе же хорошего рабочего дня.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: выходного.
1: Обожаю все выходного.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2020 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
13: 18+.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это мод, его суперхит «Намек на нас». Я сейчас, пока слушал треки вместе с тобой, смотрел новости, и одна меня очень сильно удивила. Старость теперь наступает позже, это официально. В соцсетях решили сравнить внешность голливудских актеров старой и новой школы. И вот казалось бы, да? Ну что такого? Ну обычный, вот обычный пост и все в интернете. Так нет, самое главное — фотки. Ты, например, знал, что вот, ну, как Дэнни Девито выглядел в 43 года? Да так же, как обычно. Вот Дэнни Девито, вот сразу представляется, неважно, 43, 53 ему. Эндрю Гарфилду, который играл Человека-паука после Тоби Магуайра, 43 тоже. И они выглядят, как будто бы между ними лет 20 разницы. А, актер такой Келси Грэмер был. И его сравнили... Сколько ему было в 29 лет, как он выглядел, это в 85-м году. И знаешь, кому в 2025 году было 29 лет? Тимоти Шламе, который выглядит как школьник. И таких примеров очень и очень много. Так что все, в 30-40 у нас только молодость начинается, детство только заканчивается. Никаких, не вешаем нос и не грустим.
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог, 53. Телефон 490432.
3: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
10: Новое

0: в Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Заголовки, которые меня сегодня порадовали, один из них: ЗОЖ делает из россиян несчастных психопатов, предупреждают фитнес-тренеры. Говорят, что не надо наказывать себя за лишнюю съеденную булку, нужно следить за сном, сбалансированным питанием и поддерживать свое настроение. Вот этим мы сейчас и займемся. Дмитрий Лапиков у микрофона, ты слушаешь Новое радио.

0: Под конец рабочего дня, честно говоря, хочется уже либо отдохнуть, либо что-то такое сделать, поменять что-то в своей жизни. Например, выбрасывай смартфон, хотя нет, прежде скачай радиохаб на него, послушай нас, а после можешь отложить в ящик и купить кнопочный телефон, потому что переход на него раз в неделю всего лишь. Вот просто понабирать смс-ки с кнопок, как раньше, помогает улучшить память, концентрацию и помочь появлению новых идей. Об этом говорят психологи. А когда мы вот занимаемся этим тупым скроллингом, мозг перестает сканировать пространство в ожидании дешевой порции дофамина. Вот так. Никто, конечно же, не будет покупать себе телефон кнопочный, если вы не серьезный человечек. Или, может быть, у вас верту где-нибудь завалялся. В общем, поищите.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новый

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.

Лиз Депреша, это Кэлвин Харрис и Касабиан. Два громких имени в одном треке. Круто, круто, суперхит. Просто вот рецепт прост. Итак, Дмитрий Лавиков, с тобой здесь еще немного, совсем очень быстро пролетело время, и у меня завтра также будет эфир вместо Вадима. Поэтому домашнее задание тебе хочу сразу задать. Тему, которую хочешь обсудить, давай, вот предлагай свой вариант, завтра обсудим. Потому что вот у Вадима своя тактика, у нас будет своя. В чат пиши, в наши социальные сети пиши, я все обязательно прочту.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Представьте. Теплое море. Внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
7: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: комиссии. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Новое радио.

0: Вот я сегодня здесь появился случайно, потому что Вадим Данилин не смог, он болеет. И вот писали в чат, я видел, о том, что, ну, обстановка как будто бы не будний день, как будто бы выходной, как будто бы я слушаю новое радио в субботу или воскресенье. Фу-хо-хо. Вы понимаете, что это все цветочки были, потому что есть у меня рядом человечек, который тоже почему-то здесь оказался, и он... Ну, надо фирменное сказать.
1: Это выходное шоу Макса Сакова и Дмитрия Ладников! Знаешь, ты говоришь, обстановка как будто бы это выходное. Не, обстановка по кайфу. Сегодня такое настроение. Несмотря на то, что за окном ливень, у меня нет зонта.
0: Я сегодня... У тебя модная кепка.
1: Я вышел на улицу и такой, что же делать? Вернулся домой, надел кепку.
0: Человек в белом. Ну, нет, бежевым. Ладно, у него, да, он в бежевом и такой, знаете, не сильно-то осенний. Мне странно, конечно, с тобой встретиться здесь во вторник. Может, мы вообще так всегда будем делать, а?
1: Да, пожалуйста.
0: Давай сразу 1+1 уходит, и мы залетаем. Как раз все проснутся, ребят их разбудят.
1: Пожалуйста, можем вообще сесть вместо 1+1, если вы против, можете прямо сейчас в социальной сети нового радио написать гневные сообщения. Что он такое себе позволил? Ну, кстати, вот...
0: На святое покусился,
1: да. У нас, оказывается, коллеги очень даже не жадные. Райтрауну Калинину подарили какую-то бесконечную пачку чипсов. Райт написал в общем чате, пожалуйста, забирайте.
0: И нам оставили недоеденные две пачки чипсов.
1: Потому что не жадные. Но у меня другая проблема. Я же не месяца три назад надел себе брекеты, а с каждым месяцем эта система постоянно как-то совершенствуется и уровень ухудшается. Сначала я носил просто брекеты, сейчас я ношу брекеты с резинками, то есть нет...
0: Короче, никаких
1: вайба.
0: Тебе чипсов. Да, все, вот да, иди водички да. Попей. А что ты пришел-то сюда во вторник?
1: Ну, работу.
0: Спойлеры есть какие-нибудь?
1: Какие-то есть, но я их не спойлерну. Кстати, на этой неделе высшую лигу буду вести я и Евелин Малинкин.
0: Вот и спойлер. Ну, уже неплохо. Макс Астахов был с нами.
1: Вадим Данилин мог бы быть, но тут Дмитрий Лапиков.
0: Ну вот, кстати, да, вам тоже не привыкать вместе работать. Да, Дмитрий Лапиков был сегодня с тобой, и я прощаюсь, оставляю эфир на Леонида Агутина и на Дани Михайлова, который совсем скоро здесь появится.
1: Пока-пока.
0: Ну, я тебе еще пару слов скажу, но попозже.
1: Пока.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Я понимаю, что мы еще как будто бы не отошли от летней эйфории, но хочу обратить внимание, что вторников в этом сентябре остался всего один. Сегодняшний рабочий уже в прошлом. В перспективе самая мякотка. Данил Михайлов на месте, мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях певица Лолита.
3: Во мне всегда был комплекс, что я хуже всех. Я знала, что я настолько плохо пою, что словом «пою» это не назовешь.
0: 40 лет назад вышли первый раз на сцену. Что до сих пор у вас осталось?
3: Страх. Страх перед выходом на сцену, который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
3: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на 1 гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
3: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Слушай.
8: Новое.

Авичи на новом, кто бы не узнал, не сдюжил сумасшедшего давления шоу-бизнеса, поэтому мы уже много лет не слышим и уже не услышим никогда его новых работ. Но минор вечером, да еще и осенним подвешивать как-то совсем не хочется. Лучше подвешивать будем суперхиты и суперновинки. В интернетах у нас тоже есть подобная история уже с визуализацией. Обрати внимание.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
5: Сладкий вкус малины на двоих.
4: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Категория 16+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: недавно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Новое радио. Новое. На новом.
5: Всем салют. Это группа Gayazus Brothers. Слушайте наш новый трек «Топливо» на новом радио.

0: Очаровательные клавишные, да? Пауза на новом радио. Данил Михайлов тоже на месте. Дорогуша неподалеку. Ребятушки, через 10 минут ЧБР. Сегодняшний выпуск будет посвящен синтезаторам. Да, тоже клавишным инструментам. Но, может быть, кстати, будут и среди них вот эти, вот, знаешь, когда дудочка во рту, и ты, короче, Эви придет и расскажет, как эта штука называется. Но звучать будет сегодня прям все очень по-синтетически. Это новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда. ЧБР через 10 минут.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регина с Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Новое

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ба! Вторник, а значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, нравится.
1: Прежде чем ты скажешь название, я поделюсь вами, с вами инсайтом. Мы осознали с Усишкиным, что можно придумывать абсолютно любые темы. Абсолютно любые темы. Мы раньше этим промышляли. Вот эти вот наши плейлисты из серии. Плейлист для поднятия настроения. ЗОЖ-плейлист. Витаминный плейлист. Так, показательно это было. Сейчас мы все последние...
2: Фруктовый сад?
1: Да-да-да. Потом мы поняли, что в целом это рабочая схема. Поэтому кто нам запретит? Сегодняшнее название вот за авторством Усишкина. Он настолько открыл в себе эту жилу интересных названий, что остановить его теперь невозможно.
2: Синтезаторная галактика.
1: Ну?
2: И будет сегодня называться и синтезаторная планета, и синтетические вселенные, и так далее, и тому подобное. В общем, ребяшки, вы поняли, что сегодня правит бал синтетическая музыка, синтезаторы в первую очередь, и почему бы и нет?
1: Мне очень нравится. Я, естественно, уже у нас не кружочек, а видос, анонс, все уже в нашем мессенджере.
2: Мессенджере,
1: все. Где вы можете писать комментарии и прочее. Я использовал формулировку «ядовитые клавиши».
2: Ядовитые
1: потому
2: клавиши.
1: Что в некоторых треках они прям... Они настолько цепляющие и запоминающие.
2: Я прекрасно помню ту эмоцию, когда, смотря по телевизору клип, где, не знаю, стоит посреди поля с коровами там человек и на виолончели что-то там наяривает. Я такой думаю, вау, это что-то вообще сверхъестественное. И потом до меня доходит, что эта песня вышла даже раньше, чем я родился. И я просто, ну, осознал, что до меня жизнь все-таки присутствовала.
1: Бред
2: на планете.
1: Какой-то.
2: Да, глупости несусветные, но сегодня будет много из 80-х, ребятушки. Все треки, которые сегодня будут в эфире,

0: Я считаю, мы отлично начали.
1: Симпатичное начало. Ребятушки, хочется напомнить, что сегодня синтезаторная галактика. Называется плейлист выпуска.
0: Как вообще можно было это придумать? Какая галактика? Синтезаторная галактика.
1: Вообще вот эти звуки синтезаторов, они нам говорили о будущем. В 80-х, это говорят очевидцы, синтезатор в целом стоил примерно как квартира однокомнатная в Москве.
0: Сейчас можно при желании найти примерно, ну как в Москве, вряд ли.
1: Roland 80-80 стоит. Так вот, про Михаила Мурова тогда тоже слагали легенды. Человек зарабатывал какие-то баснословные деньги. И он чуть ли не одним из первых был обладателем пластиковой карточки. Люди не знали, что это такое. Вот, а он сидел в ресторане, и когда счет приносили, он говорит: господи, из-за 30 рублей карту доставать. Но умел, да, вот сочно, вот прям чувствуется эпоха.
0: И погнали.
1: И оскомина.

0: впервые, тебе реально показалось, что ты услышал что-то вот не то. Вот что-то
1: что
0: вот
1: ты
0: вот
1: имеешь
0: прям...
1: в виду, что-то не то, что-то ну, космическое.
0: Понимаешь, вот да, вот
1: нетипичное.
0: Дети, которые родились в наши дни, их удивить очень сложно. Поэтому «Синий трактор» приходится сложной композиции создавать. Вот, сидим с бобром, со столом. А тогда удивить можно было такой вот ерундой, как просто синтезатор. Пик-пик-пик, и ты уже прям, не знаю, влюбился в музыку бесконечно.
1: Ну, надо еще знать, как там напипикать-то.
0: Напипикать. Так вот, этот человек, которого мы сейчас услышим, это уже, я думаю, знаю его только я. Даже Ирина Кофман не знает.
1: О, это
0: да,
1: заявочка.
0: Зовут его Гэри Ньюман.
1: Это она тебе сейчас досье на него заставит быстрее, чем ты закончишь говорить.
0: А это мы вот посмотрим в нашем мессенджере. Так вот, в 79-м году он стоял в пробке и, соответственно, кого-то подрезал, и на него английские, соответственно, соседи по потоку выскочили и решили побить.
1: Раз на раз, так сказать.
0: Ну, может быть, раз на пять, но неважно. Он закрыл гвоздики и говорит, я почувствовал безопасность внутри собственного автомобиля. Песня именно об этом. И именно эта песня была прорывом в электронном звуке, в принципе, тогда, в мире. Ну да, в Англии, считай, в мире, потому что они родоначальники многих жанров. Вот давайте послушаем. 79-й год это. 79-й.

0: Мы продолжаем эту, как ты сказал, синтезаторную галактику.
1: Да.
0: И вчера, когда Усишкин, собственно, эту тему озвучил, у меня было ощущение, что, скорее всего, этот выпуск превратится в одну бесконечную песню.
1: Она, потому что
0: они...
1: Да.
0: Да, они все плюс-минус пересекаются.
1: Конечно,
0: чем-то.
1: Кони в яблоках, Гэри Ньюман.
0: Да,
1: одно
0: это
1: и
0: один
1: то
0: трек,
1: же плюс-минус.
0: Я чувствую, что это одно целое.
1: Мы продолжаем.
0: Ага.
1: Продолжение тоже будет с небольшим ликбезом. Так вот, знаешь, такой фестиваль Санремо. Слышал название?
0: Нет.
1: Это что-то типа Евровидения. Такая попсовая история. В Италии проходит и там группы типа Рики и Павери, Арабески, там ля-ля-ля, жу-жу-жу. Кто там отсвечивал от Англии? От Англии там отсвечивали... Депеш Мод, представь себе, парни с красивыми прическами, в пиджачках, и очень так они, ну, по-добренькому двигались. По 19 лет им было примерно. Вот эта песня там была представлена. Потом она стала гимном футбольного клуба «Селтик». И, в принципе, сейчас она не звучит, как какая-то несуразица, но на Депеш Мод, давайте признаем, что это как-то прям не тот звук, да?
0: Шведы должны начать ревновать. Ты сегодня как-то очень добротно и любвеобильно в сторону Англии дышишь.
1: Да, нравится мне.

0: продолжаем проект, что было раньше. Сегодня синтезаторная галактика.
1: Я думаю, надо остановиться и на какое-то время перестать говорить это название. Оно меня немного смущает.
0: Так вот, значит, группа Depeche Mode. В самом начале одним из участников был Винс Кларк. Он потом стал создателем огромного количества групп. Дуэт E-Rage, тоже всем прекрасно известный. Вот I Love to Hate You, вот это и так далее. Все у него вообще изумительно с музыкальной карьерой. Так вот, отколовшись от Depeche Mode, он тогда сказал Мартину Гору: сам будешь писать музыку, и он написал такие нетленки, которые мы все прекрасно знаем, да, там и Personal Jesus, там Enjoy the Silence и так далее. Может быть, и до них доберемся, но не в этом выпуске. В этом выпуске предлагаю послушать этого самого Винса, какую музыку он устроил, когда, собственно, отпочковался от четверки своих корешей. Ой, подождите, это же Сергей Лазарев, я ошибся, вот он. Вот,
1: ну,
0: вот он, Винс-то наш.
1: Ну какой, ну циркач.
0: Да.

0: Так, ну, рой-синтезаторами все, договариваемся неплохо. Продолжение банкета уже буквально через... Да скоро, в общем-то.
1: А вы что, простите, все не планируете писать, что не можете выйти из машины? Для чего нам этот перерыв?
0: Вот
1: давайте,
0: именно.
1: Соберите.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Слушай,
5: новое.

0: радио. Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Продолжаем проект «Что было раньше». Наша дорогуша Эви убежала в соседнюю комнату посмотреть, на чем наши инженеры слушают сегодня ЧБР. Там ретро-история, поэтому я буду немножечко умничать. Ребятушки, выпуск сегодня «Синтезаторная вселенная». Слушаем синтезаторы, как вы правильно понимаете. И вот в данные минуты у нас, соответственно, композиция, посвященная Райт Рауну. Ну, собственно, она так и называется. «Spin Me Round», «Райт Раун», «Райт Раун» и так далее, и так далее. В чем прикол? Песня 84-го года. Автор, Кит Бёрнс, решил, что это должно быть вот такой детище, это должны слышать все. Но лейбл ему сказал, типа, чувак, иди нафиг, вообще свободен. В итоге он продавил свою волю, эта песня вышла, он заложил дом, чтобы она вышла. И в итоге заработали какое-то несусветное количество бабла, которые поделить смогли только к 2003 году. Представляешь, лейбл какой жадный оказался. Вот, ну ты уже понял, что за трек, а Эвечка сейчас будет снимать потрясающий ролик с техникой и технологией. И, наверное, выложит к нам в эфир. Дорогуша, давай, возвращайся, снимай. Выложит к нам в эфир, а, радиоведущий. В мессенджер к нам выложит.

0: Во-первых, у наших инженеров просто стоит какая-то пушка-космолет. Подожди, подожди, синтезаторная галактика.
1: Название сегодняшнего эфира, да.
0: Во-вторых, наш вообще великолепный, несменный гостевой продюсер Сашуля Каникин пишет: я в шоке, что песня настолько старая.
1: 84-й год, да. Старая, как я, буквально.
0: Ну, не будем, да ладно, не будем. Но Райт Раунд, кстати, мне кажется, не с нее слезал. Я думаю, он все-таки взял. Да, с ремикса.
1: С ремикса, да.
0: Но мы его недооцениваем.
1: Но копеечку эти заработали.
0: 100%.
1: Так вот, ребяшки, идем дальше. Вот эта группа Dead or Alive, она как раз-таки фразу... Обращение Big in Japan подтверждает. Знаешь, что это означает вообще?
0: Да, большой в Джапане.
1: Это значит, что в мире о тебе уже позабыли, но в Японии ты все еще суперстар. Dead or Alive в Японии собирала стадион, когда о них уже подзабыли вообще везде. А, соответственно, группа Alphaville, ну, их Big in Japan не совсем об этом. Не будем переводить. Аллегории эти всякие дурацкие,
0: не надо,
1: да?
0: Не надо.

0: Ты выложила видосик с нашим, что там, Фунай, Шарп, какой?
1: Не знаю, я предпочитаю называть это космолет, потому что я не уверена, что я вообще когда-либо в жизни видела такое.
0: В общем, там крутой аппарат из 80-х прокручивает проект, что было раньше, неподалеку от нашей студии, у коллег. А наш слушатель Юрочка слушает ЧБР на Телефункин. Знаешь ли ты такой?
1: Телефункин? Кто-то взял слово телефон и фунтика.
0: Телефункин! С 30-х годов, по-моему, существует эта контора.
1: Ребята, вы что, все плесень, что ли? Ну, я в восторге. Какие вы вообще все антикварные?
0: Какие мы все друг к другу спорами прорастаем. Так вот, если уж совсем в эту самую глубину забираться, то кто у нас пионеры? Пионеры электронного звучания. Это группа Крафтверк, это немцы. Это не мои любимые бритиши, конечно, но и недалеко оттуда, так сказать. Этой песне уже больше 50 лет. Я, кстати, ходил на их концерт.
1: Ой, начинается.
0: В Кремлевский дворец.
1: Ага,
0: представь
1: спасибо.
0: Себе. Да,
1: давай, пока не играют, теперь, спросим, что поставим
0: вот
1: дальше.
0: Да, да, да, да. И вот мы долго эту песню слушать не будем, чтобы там в мантру не впасть. Мы будем слушать отечественную крутизну от Виктора Салтыкова.
1: Но надо выбрать.
0: Да. «Кони в яблоках».
1: Или «Белая ночь».
0: Выбираем. В мессенджере.
1: Напишите, да. Пожалуйста, что больше душа желает, то и поставим.
0: Или эту оставить.

0: Надо на плече носить этот космолет, который я выложила в наш мессенджер.
1: А потом еще танцевать брейк-данс на картонке. Ребятушки, мы продолжаем проект, что было раньше. Я не стал подсчетом заниматься.
0: Но нет, ну это вообще нечестно. Почему вот ты не уступил мне и поставил то, что сам хотел больше? Почему мы не подбили голоса? Может быть, там ночи выигрывали бы?
1: Дорогуша, мы поставим для тебя все.
0: Ладно.

0: Виктор Салтыков. Вот слышим этот прекрасный голос, да, и такой парень симпатичный. Он рассказывал, как они отрабатывали корпоративы в 90-х.
1: Ты уверен, что это история для эфира?
0: Для эфира абсолютно. Там, это же братва, это же наш культурный код, как ни крути.
1: Я говорю, ты уверен, что это история для эфира?
0: Да, он рассказывает, надо было обязательно, обязательно запоминать имена людей, которые подходят с тобой поздороваться. Угу. А их может быть с десяток.
1: Ну, там обычно кабан, медведь.
0: Ну, типа того. А если ты вдруг забыл, что это не толстый, а это круглый, за это приходилось отвечать, и иногда было очень прям некомфортно. Вот.
1: Ты завуалировал. Было некомфортно.
0: Было некомфортно. У нас же очень даже комфортно. Сейчас короткий перерыв, заработаем деньжат немножечко, половим в мессенджере от вас реакции и продолжим проект «Что было раньше на новом радио».
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу.

0: Каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Вау, практически час пролетел. Я что-то вообще не понимаю, куда несемся?
6: Летим сквозь синтезаторную вселенную.
5: Ой-ой-ой-ой-ой, прямиком к синтезаторной галактике.
6: Именно так, на синтезаторном кукуне мобиле. Ребятушки, я человек простой, слышу синтезаторную тему, сразу же ставлю эту песню с трепетным фальцетом Джимми Саммервилла. А как нет-то?
5: Я очень люблю эту песню.
6: Именно
5: она
6: что?
5: Она прям, понимаете, и вот если вы занимаетесь бегом, вам обязательно нужно добавить ее в плейлист, потому что когда тебе кажется, что осталось жить 2 секунды, ты слышишь этот голос и понимаешь, ну ладно, минимум 4 минуты, я сейчас продержусь еще.
6: А я думаю, если и вдруг и все, то и тоже неплохо.
5: Очень хорошо.
6: Да. Кстати, он один из тех, кто сохранил этот голос до наших...

0: говорю же, англичане, они в этом синтезаторном звуке все-таки прям, ну, молодцы.
1: Почему у нас не было английского плейлиста ни разу?
0: Кстати, ну вот сейчас можно сказать.
1: Нет, нам нужно что-то больше.
0: Отдельно, да? Культурный феномен. Ребятушки, сегодня у нас синтезаторная галактика. Спасибо большое за реакцию в мессенджере. Мне очень нравится, как кто-то скидывает синтезаторы.
1: Вообще, дети я обожаю, когда технику, да. Вы скидываете и фотки, и кружочки. Можете всем этим пользоваться. Под постом кидайте, на чем слушаете, где слушаете и как вы при этом выглядите.
0: Именно что. Два парня в Англии познакомились в музыкальном магазине, решили себя назвать Pet Shop Boys и стали, значит, легендами синтезаторного звука. Как мы без них сегодняшний эфир проведем?
1: Я думаю, никак.
0: Никак не проведем. Песни из неочевидного любви Прохора Шаляпина к своим дамам.
1: Ну, то есть о великой, высокой любви.
0: Именно что?
1: Не всем доступной.
0: I love you, you pay my rent.
1: Я готова сказать то же самое. Ну, кому-то помладше, чем...
0: Там и клип такой, кстати. Драгоценности.
1: Не осуждаю вообще.
0: Абсолютно.
1: Уже с возрастом, уже с пониманием.

0: довольно нежно, да, о таких корыстных желаниях.
1: Да ладно, все нормально. Признания. Зато честно. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто скидывает фотки и кружочки. Вот, например, Дмитрий прислал и сказал: «Всем привет, особенно ведущим. Ваше радио самое лучшее». Ага, продолжайте.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган ЮНЕС с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Белокрылый. Новое.

0: радио. Все хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, проект «Что было раньше» мы продолжаем. Сегодня у нас на повестке дня синтезаторная галактика.
2: А вот галактика больше или вселенная?
1: Я не знаю, что было в твоей голове, когда ты...
2: бесконечно, конечно. Да.
1: Я думала, что больше подходит.
2: Тоже является частью вселенной.
1: Ну, дед.
2: Будем эту песню ставить?
1: Я думаю, можем от нее отказаться.
2: По версии... И по версии, да, Иванова, и по версии Иванушек мы отказываемся от этой композиции, а другие песни будут звучать еще
1: не
2: много.
1: По причине того, что она плоха. Просто мне кажется, что мы и так довольно часто уделяем внимание.
2: И Иванушкам, и Иванову тоже. Да, я повторю еще раз, что сегодня у нас синтезаторные темы. 80-е преимущественно. Иногда немножечко в 70-е заглядываем, потому что Крафтверк потрогали, да? Может быть, до 90-х доберемся, может быть и нет. Не суть. Спасибо вам за ваши реакции в мессенджере. Мессенджер.
1: Меня бесит, как ты говоришь это, если честно. Я давно хотел тебе это сказать.
2: Мессагер?
1: Не знаю, меня просто бесит. Ты настолько делаешь акцент, что невозможно его проигнорировать.
2: А что, мне в Телеграме говорить?
1: О, рот иди с мылом помой.
2: Вот
1: что это вообще
2: я
1: за название такие?
2: В мессенджере поэтому, ребят.
1: Совсем уже. А вообще уже одурел.
2: Немножечко скакутушек от популярности такой огромной скатился. Так вот, да, нравится, что плейлист получается у меня такой жирненький, приятный, прекрасный, замечательный. И помимо всех всем известных треков, мы еще подтягиваем, ну, что-то такое из истории. Так вот, как пишет искусственный интеллект о наших следующих героях? The Human League, Лига людей, британская группа из Шеффилда, одна из главных икон синти-попа и новой волны. Их история — это путь от авангардного электронного эксперимента к огромным поп-хитам. И в ней немало крутых поворотов.
1: Пресс-релиз вот, какой-то.
2: Пресс-релиз, да. Но мне нравится, что их называют поп-иконами, а многие услышат эту песню вот только сейчас.
1: Ты что-то, мне кажется, да. Ты недооцениваешь наших слушателей сегодня. Ну, а тебя не первый раз уже это проскакивает. Ты там вообще-то в комментариях...
2: Ну ты эту песню не слышала.
1: Возмущаются. А не надо по мне равнять. Я вообще 96-го года рождения.
2: Да.
1: Я для тебя дочь,
2: ребята,
1: считай.
2: Я целую вас в сердце. Лучшие, лучшие с детства заслушатели нового радио. Всегда вообще.
1: Прощаем тебя.

0: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, с ноги врываемся во второй час проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. И вот я вижу сообщение от Макс Босса, который очень просит поставить Депешмот.
2: Это мой друган.
1: Да?
2: Он из Тольятти, да.
1: Я не хочу расстраивать твоего братишку, но трек был в самом начале, поэтому он дает мне право напомнить о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Также вы можете найти в мессенджере канал «Усатая пушка», где также будут выложены все архивные выпуски, включая этот. И на Яндекс.Музыке вводите «Эвиленд», и там тоже все найдете. Ставите сердечко, чтобы ничего не пропускать. Поэтому в следующий раз, ну, надо к началу приходить. В следующий раз с родителями вызывать к себе.
2: А понимаешь, там на час вперед еще время.
1: В Тольятти поэтому... на час или на два?
2: Да, на час.
1: Зовут...
2: Макс.
1: Ну, нет ни оправдания.
2: Нет, ни оправдания, согласен. Ну все, предупрежден, значит, в субботу все будет переслушано. Канал «Усатая пушка» к вашему распоряжению. Напомни название сегодняшнего выпуска.
1: Да, извините. «Синтезаторная галактика».
2: Именно. Именно так.
1: Ну, было бы странно, если бы мы не взяли этот трек, потому что, мне кажется, это первое, что приходит на ум, когда мы говорим про синтезаторную галактику вот и
2: песня
1: русское
2: с огромной историей,
1: поле.
2: Особенно клип, да.
1: Да.

0: напомню, что продолжаем выпуск синтезаторной вселенной. Проект, что был раньше на новом
1: радио. Галактики или вселенной, ты уж определись.
0: Планета.
1: Уже планета просто.
0: Берем на уменьшение, да, немножечко, потому что время-то уже все, на спад пошло.
1: Да ладно, только
0: уже
1: начали.
0: Уже экватор-то преодолели.
1: Второй час только начался, давай, не торопи.
0: All right. Следующая группа у нас из Скандинавии, и мало кто в целом воспринимает эту песню как синтезаторная. Это же прям вот, ну, Ямайка. Вот послушаем, давайте чуть-чуть прям, может, все и не будем, но... Как раз по погоде она прям идеально ложится.

0: Я хочу другую их песню поставить.
1: Давай.
0: Вот это мне тоже нравится, они, представляешь?
1: Почти трек отыграл, он вторую. Давай. А белый этот главное, это нам нельзя.
0: Опустилось как облако. Да. Ветер гадает на юной листве.
1: Слышу знакомую речь. Вижу облик твой.
0: Но почему это только во сне?
1: Ну ладно, вот считай, послушаем.
0: Да, текст этой песни на датском. Никто не понимает, о чем слова.
1: Как будто на английском-то все понимают.
0: На английском понимают все. Йомахо?
1: Ну да, Йомахо.
0: Все, отлично, да. 82-й год, вашему вниманию.

0: Потом еще есть If You Want To Be Rich. А дальше неперевозимая игра слов.
1: Там что-то про пляж, по-моему.
0: Именно что. Мы сегодня слушаем проект, что было раньше, посвященный синтезаторам. Ну, кто бы мог подумать, да, что вот ребята из Скандинавии будут такие песенки. А какой у него, да, голос?
1: Это голос Дмитрия Лапикова, когда он пытается склеить девчонку.
0: Димулечка сегодня, кстати, был в эфире. Так, дальше у нас англичане уже.
1: Не, нам точно нужно делать английский плейлист.
0: Английский плейлист делать очень просто, да.
1: Да, прям качественный британский плейлист, понимаешь?
0: Когда группа Joy Division распалась по причине ухода вокалиста, ребята стали в электронную музыку зарубаться. Да хватит уже, поняли мы. Так вот, и что дальше происходить начало? Они подписались на лейбл Factory Records, и в них, ну, начали вкладывать деньги. Немножечко. Подписали контракт кровью, что все, что зарабатывают артисты, они тратят потом на услуги лейбла. Вообще проблем не было, все кайфовали, веселились, но внезапно песня, которую они записали, стала самой продаваемой в истории 12-дюймовой пластинкой. Вот так вот она звучала. Может быть, вы ее слышали в фильмах каких-нибудь там и так далее. Абсолютно синтезаторное звучание. Никто не мог подумать, что вот этот вот экспериментальный саунд станет самым продаваемым, а я повторюсь, в истории 12-дюймовым носителем. Но это уже небольшой ремиксик 88-го года.

0: Эвечка, я смотрю, ты как в Матри в какой-то
1: время. Мне очень нравится.
0: Хорошенькая, да?
1: Я мысленно Райан Гослинг.
0: Да, Димас пишет, не очень тема сегодня, ну да ладно, дождемся, может что-нибудь еще будет.
1: Ой, Димас, спасибо, что сообщил.
0: Да, сегодня у нас синтезаторный выпуск, синтезаторная вселенная.
1: А может это просто, домой пойдем прямо сейчас? Ну, Димас расстроен.
0: Ну, если Димас напишет, то можно подумать, но он просто...

0: слушателям.
1: Ну, шанс же еще дает все-таки.
0: Ну, ладно. Не знаю, справимся ли мы. Ответственность такая.
1: Большая. 300 городов вещания.
0: Да.
1: А если в радиохабе, так вся планета с нами сегодня.
0: А планета это что? Это про критические темы нашего эфира?
1: Именно
0: да.
1: Что?
0: Саш, ты там гордился бы тобой.

0: Кстати, ремиксы на эти композиции были очень популярны в нулевые, что вот Blue Monday, да, только что были до этого Laid Back, White Horse, эта песня про очки в ночи. Ну, кто вообще додумался ночью очки носить?
1: Ты просто не играл в GTA Vice City, у тебя бы сразу был флешбэк на нее. Там в очках не такое, там вообще лучше в очках ходить.
0: Хорошо.
1: Для солидности, так сказать.
0: Для солидности. Продолжаем проект, что было раньше, сегодня синтезаторный выпуск.
1: Да, синтезаторный.
0: Синтезаторный группа. Выпуск, синтезаторная галактика. Группа Tears for Fears, Эви Дорогуша принесла эту песню. Я говорю, давай, может, Shot или Mad World. Она говорит, нет, расслабься, эта песня классно сейчас будет звучать.

0: трека вайб прийти домой и напиться вкусного чаю с яблочным пирогом.
1: Именно что, об этом и поется. Каждый хочет управлять миром. Собственно, пирог, вот это вот все. Ребяшки, брать, что было раньше, синтезаторный выпуск нынче на новом радио. Очень, кстати, мне нравится вот эта ревностная вовлеченность меломанов, которые, ну, очень такие интересные проекты вспоминают, там, «Камуфляж», «ATB» и так далее. ABC. В общем, вот эти три буквы, вы хорошо понимаете, что они...
0: Выберите,
1: себя...
0: какие вам больше нравятся, все да. вам можно.
1: U96 тоже хорошо, но это мы уже когда в 90-е окунемся, а сейчас окунемся немножечко в зарабатывание.
0: Да.
1: А потом выныриваем.
0: Монетка в карманчик должна упасть.
1: Ну, вообще, да.
0: А вы давайте
1: сбегайте. Мы же не за доната работаем, ей-богу. Все для вас, все бесплатно.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: Кав в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна». Свое, родное, свежее.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Ларго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Техно Кухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Техно Кухня». Опыт, которому доверяют.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Моя игра, моя игра.
6: Это вот.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, мы продолжаем. Как это? Я как будто захлебнулась в этом слове. Мы продолжаем. И давно у нас...
3: Бороздить синтезаторную галактику?
2: Умоляю, достаточно. Все, достаточно. А давно у нас не было качельного принципа.
3: 100%.
2: И как будто бы пора это... Ну, все на таком, на лайтике, все такое, знаешь, вот что-то неоновое такое, вот, ага, пироги. Пора бы немного в другую сторону.
3: Знаешь почему?
2: Почему?
3: Потому что когда синтезатор появился в городе Екатеринбург, пи-пи-пи-па-па-па быть не могло.
2: Конечно.
3: Суровые уральские люди делали вот такую музыку. Сегодня синтезаторная тема на новом радио в проекте «Что было раньше». Просим любить и жаловать.

0: Вот, когда уральские мужчины делали вот такую музыку, да?
1: Угу. Суровую. Суровую, да.
0: Суровую, да. А, собственно, суровые же тексты писали их британские коллеги, группа Duran Duran, но они при этом, видишь, они обладали большими прическами, хотя и Nautilus тоже. И поэтому их музыка как будто бы кажется легче, но социальные темы поднимают они, мам, не горюй, какие. Вообще круто, да, когда собирались парни компаниями, сами делали музыку и сами писали тексты.
1: Тебя удивляет, что ты думаешь, сейчас такого нет?
0: Ну, я сейчас...
1: Или причесок просто не хватает.
0: Все больше продюсеры как будто бы за всем стоят.
1: Ну, давай не будем лезть.

0: Сообщение мне нравится от Миши. Еду по Казахстану, слушаю новую через ВК. Ну, через минутку где-то он услышит это сообщение. Я так полагаю, задержка небольшая, наверное, есть.
1: Наверное. А мне понравился сторис от нашего Сашулика Аникина, который так вайбово едет под дождем, за рулем, слушает нас. Мне кажется, этот плейлист как раз создан для вот такой атмосферы.
0: А мы его и почувствовали. Это же синтетика, это да. Осень. Все прям совпадает. Идеальный матч, я считаю. Кстати, тоже попросили напомнить, что если ты едешь сейчас на заднем сиденье в такси, вокруг приятно пахнет, играет новое радио, шеф не напрягает, чаечек.
1: 5 звезд и оставить на чай обязательно.
0: Да, следующую группу...
1: Кроме тех таксистов, которые мне поставили низкую оценку, у меня рейтинг теперь 487. Все, извините.
0: Хорошо. Все же мы знаем, что в Великобритании, ну, любят они вот это вот противодействие.
1: Он показывает Six-Seven.
0: Чтобы я знал, что это такое. Так вот, 60-е это Beatles, Rolling Stones, да, там 90-е это Blur и Oasis, ну и так далее, так далее. В 80-е группа Duran Duran очень сильно противостояла группа Spandau Ballet. Многие ли их знают? Я думаю, только я. И
1: да
0: я под эту песню с таким удовольствием качаю дочку. Она просто никуда не денется, чтобы не слушать старье.
1: Мне кажется, что после того, как ты выложил этот рилс, многие специально зашазамили, чтобы добавить в плейлист. Потому что ты это делаешь очень воодушевляюще. Если эта песня заряжает на...

0: Амиру отвечу, что КЛФ у нас звучали раз 500 примерно.
1: Было.
0: Вообще потрясающие ребята, художники, которые $1 миллион сожгли на острове. Так вот себя вели 80-е. Игорь написал шикарный выпуск. По сути, тема бесконечная. От Крафтверк и дальше. Ну, Крафтверк мы сегодня немножечко послушали. Касаемо дальше. После короткой паузы будем продолжать, да?
1: Будем финалить, я бы сказала.

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: успешно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
12: Мы на финишной прямой, и то, как эта дорожка к финалу прокладывается, какими композициями, хочу сказать, что мне
13: выстлана.
12: Мне очень нравится. Мы по звездам в бесконечность летим.
13: По Млечному пути, значит, в своей синтезаторной вселенной.
12: О, да.
13: Именно так. Господи, как поэтично, как поэтично.
12: У нас только что-то встреча под конец.
13: Зажевало чуть-чуть.
12: Но задумка была интересная.

0: Говорят, надо на английском петь, чтобы всемирную, значит, признательность получить.
1: Да, это в раке.
0: В раке. Все, вот, пожалуйста, немножечко френча. А, ребяшки, завершаем потихонечку. Сегодня у нас синтезаторный выпуск. Но все-таки, как ни крути, а британцы там впереди планеты всей.
1: Хоть я не могу на него.
0: И ремикс, но возглавила она чарты. Тогда давным-давным-давно. А еще благодаря этой песне и Марку Алмонду я узнал, что... Знаешь, как миндаль по-английски?
1: Как?
0: Алмонд. Марк, миндаль, понимаешь ли?

0: Согласен, наверное, ну, несколько дюжин суперзвезд, которые в электронную музыку шикарно рубили, мы сегодня не послушали, поэтому запросто будет много повторов.
1: А, я думала, ты скажешь, можно делать смело вторую часть.
0: Да, обычно у нас... через синтезаторную вселенную, так и будем называть эти выпуски. Вот, но кто их не пропускал? Не пропускал их и не один. Квартет парней из Ленинграда, которые вот просто самое лучшее впитывали и на нашей почве создавали свой звук. Согласна?
1: Это потрясающе. Это даже слова не подбираются, если честно. Это величайшее.
0: Да, ребяшки, все, мы финалим. Проект, что был раньше, сегодня был посвящен синтезаторной музыке.
1: Где искать, знаете, я вас целую в обе щеки. Вообще вы лучше. Поставьте огни, если вы в восторге от этого трека.

0: «Что было раньше» на Новом Радио. Прогноз погоды на Новом Радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 53-58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Да, и сейчас уже свежайшие абсолютно, то есть 80-е заглядывать не будем в обозримой перспективе точно, назаглядывались минувшие 2 часа, но прямо сейчас свежайшие в течение 20 минут.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Тося Чайкина.
3: Я так устала от этих вопросов.
0: «Трек-стрел» — это абсолютно коммерческая история.
3: Чем хуже, тем лучше, потому что это схавают.
0: Это история, скажи мне, про какую-то неразделенную любовь,
3: да,
0: получается?
3: Да, абсолютно. Я тогда очень сильно меня это разбило.
0: Почему с тобой не выступает Маркул?
3: У меня есть такая черта, я очень назойливая бываю, спугнула.
0: Человечка.
3: Человечка, да.
0: У тебя подростковый период был очень интересный.
3: Прям с утра употребляли алкоголь в каких-то нереальных количествах, причем очень плохой алкоголь. Я все-таки поняла, что, знаешь, я живу для того, чтобы писать музыку, а впоследствии, чтобы эта музыка оставляла какой-то светлый след. Постараюсь подавать в каком-то смысле хороший пример.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам прямо сейчас на новом радио.

0: в шоу-бизнес благодаря высоким технологиям. В ТикТоке завирусилась эта песня, и, пожалуйста, сейчас парень собирает концерты и в Будапеште, и в Париже. Это я только о ближайших говорю. Да, Ти на новом радио, грузинский исполнитель Давид Церетели. Я тоже, кстати, думал сперва, что голос принадлежит девушке, но нет, нет, это юноша. И очень талантливый. Суперхиты, суперновинки Кредо нового радио. К ним скоро.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
10: 18+.
13: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
10: 16+.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: Новое радио.

0: Самсей звучит как сенсей, правда? Или как самса? Ну ладно, сверну в тему Японии. Ребятушки, почитываю канал Hi AI Media, и вот что тут пишут. В Японии начали строить дома со встроенными роботами. То есть не с роботом, который ходит по квартире, да, и там тебе снеть подает, а именно встроенный в сам дом робот. Выглядит это следующим образом. Под потолком проложены рельсы, и по этим рельсам ездят две механические руки с клешнями. Они убирают обувь, они складывают белье, разбирают продукты, наводят порядочек на кухне. Закончив, складываются под потолок, обратно к себе туда, стоило, так сказать. Ну а по факту место занимает не больше, чем кондиционер. Основатель компании говорит, что не выбрал человекоподобного робота по следующим причинам. Во-первых, японские квартиры тесные, такой робот будет всем мешать. Во-вторых, рука на рельсах никуда не заберется. Угу, куда не надо. Вот, никуда не уйдет и физически не сможет никого напугать, в отличие от андроида, так сказать, ходящего рядышком. А в квартире, в доме могут же и дети, и кошки, и пожилые родственники тоже приехать удивиться. Первый дом планируют сдать через несколько лет, а стоить, он будет около 1,5 миллиона долларов. Ну, примерно как средняя двушечка в Москве. Ну ладно, загнул, конечно. Как хорошая двушечка в Москве. Все, это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новый район.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Количество пробок в Москве и часовых заторов в том числе говорит нам о том, что Всемирный день без автомобиля мы игнорируем. А я вот заправиться не могу второй день. Но кто-то же, ну вы же где-то все находите, поэтому буду ночью поисками заниматься. А сейчас поработаю еще, и Данил Михайлов на месте, мое почтение.

0: Нюша, ну вот прям прекрасная, замечательная. Как-то всегда ровно относился к ее творчеству, а потом увидел, как она играет в «Сокровищах императора» по телевизору. И... Да, смотрел телевизор, да, грешен, но немножечко совсем, и исключительно из-за Нюши. И влюбился в нее по новой. Вот, телевизор все забыли, а вот ютубчик посмотреть... Повод найдется.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
6: Сладкий вкус малины.
5: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

Очень нравится, что Женя Трофимов не стал перекладывать текст с женского на мужской. Замечательно получилось, красиво. Спасибо певице Максим. Ну, кстати, певица Максим, да? Вот такое вот гендерное равенство. Любопытное, симпатичное и очаровательное. Суперхиты, суперновинки Кредо Нового Радио. Данила Михайлов за старшего. А ты еще постарше будешь. Красивого вечера тебе.

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Внезапно Салтыкова-Щедрина вспомнила, чего-то хотелось. Не то Севрюжины, не то Конституции. Ну или в другой последовательности. Имею чаечек, имею порцию отличной музыки. Красивого вечера.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: 10 лет прошло практически. Все это время Тима Белорусских, в общем, его биография напоминает синусоиду. И то, и другое, и химия, понимаешь ли, была. Ну, то есть, можно так сказать, места лишения свободы были в его жизни. И, ты знаешь, приятно смотреть, как человек, в принципе, вот продолжает жить, продолжает творить и продолжает создавать музыку. Он красавчик. Тимон красавчик. Желаю ему вот прям скорейшего восстановления своего реноме и чтобы чувствовал себя вот прям по красоте. Молодец. Музыкальный, талантливый человек. Новое радио, суперхиты и суперновинки к ним скоро.
1: Эти треки были новыми.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Реклама.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Новое радио.

Sweet Summer Night. Пожалуй, это то, чего бы сейчас хотелось, то, почему можно уже начинать скучать. 22 сентября, на минуточку. Ребятушки, что я тут хотел добавить? Хотел добавить историю этой песни, как она прозвучала во время живой среды Филатова и Кэроса здесь, вот прямо у нас, с соседней дверью. Все в ту дверь вошли, все было прекрасно и замечательно. Вот, и Дима говорит, ну что, давай презентуем трек тогда, и все будет прекрасно и замечательно, послушаем. Я говорю, так у вас же вроде как премьера, все дела. Он говорит, да ладно ты, забей, давай, я прям по-нормальному раз покрутили, и вот, пожалуйста, в эфир попало. И никто не против, новое радио, суперхиты, суперновинки попадают в эфир вот просто прям по расписанию. И выпадают из эфира тоже по расписанию. Это я про ведущего, то бишь про себя. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, ушел искать Артема.

До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: веселыми и по-настоящему выходновыми.
1: Выходное.
0: Музыка, трёп, шутки, гости – все это выходное.
1: Выходное.
2: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное.
0: Обожаю все выходное.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах Нового Радио.

Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в

0: 가죠.
1: Точка нет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Очень сложно.
1: Выходные новое радио превращается. Выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Разобрись со мной.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Встреча.

0: радио есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не

Нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.